0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш-можер.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю,

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок на году гвоздик и слезы вперемешку с талым.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет

земля. А нынче что-то все не так. Не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня.

опять я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно,

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы

нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки на

0: Радио Шансон. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинает... неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания.
1: Это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты стабилизации. Пинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБД. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Корезна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, +125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. +125. Все звонки анонимные. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16... 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

за ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Мы вместе грабили одну и ту же хату. В одну и ту же мы проникли щей

0: Радио «Шансон». Реклама. Выбирайте «Wildberries».
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро. 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ОВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: У РБВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Корезна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской.
9: Проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
8: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела.
8: Впервые слышу.
9: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл. При этом показатель у женщин вырос на 2 пункта до 740 баллов, у мужчин, напротив, снизился на 2 пункта до 700 баллов, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Самый низкий кредитный рейтинг у граждан моложе 25 лет, в среднем 624 балла. Показатель рассчитывается на основе кредитной истории. Это прямое отражение финансовой надежности заемщика. Чем больше займов человек успешно и своевременно выплатил, тем выше доверие к нему как к ответственному и финансово грамотному гражданину. Миноборнауки предложило изменить правила приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень обязательных ЕГЭ, список индивидуальных достижений. По-другому предлагается учитывать результаты олимпиад. В частности, физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. История будет обязательной там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. Математика станет обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад. При этом будут учитываться результаты только за 10-11 классы. Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также введут с 1 сентября будущего года. Тем временем Минпросвещение запустило в детских садах новый проект о традиционных ценностях «Орлята-дошколята». Он объединил более 18 тысяч дошкольных учреждений и свыше 550 тысяч воспитанников, сообщил РИА Новости эксперт ведомства Александр Кудряшов. По его словам, в этом учебном году запланированы 18 событийных проектов. Апробация прошла в 10 регионах в начале года. Участниками стали более 1500 детей в возрасте от 6 до 7 лет. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: часов 6 минут. Время московское. Вы слушаете радио «Шансон». С этого момента и до 11 включительно с вами будем мы, ведущие утреннего шоу в формате 2D, Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро, Марина. Ты знаешь, что Сергей Любавин сказал, что обязательно исполнит для тебя песню на бархатном шансоне?
1: Вот это да. Какую? Да.
0: Марина, я люблю тебя, Марина, все сильнее. Это Михаил Зах...
1: Ну, Михаил Захарович, может быть, тоже исполнит.
0: У него тоже другая будет песня. В общем, да, дорогие друзья, мы почему вспомнили про бархатный шансон? Да потому что все, остается времени, месяц, да?
1: Да.
0: 22-й сегодня, и 24-го мы улетаем в Турцию. В Анталию потом.
1: И вы еще можете присоединиться к нам, заходите на сайт Радио Шансон, там все подробности, там можно посмотреть, как красиво выглядит отель, где мы будем жить,
0: какие территории
1: крутые
0: огромные,
1: будут артисты вместе с нами.
0: Бассейнов какое-то немеренное количество, конечно
1: поле для
0: же,
1: гольфа.
0: Да, поле
1: река
0: для гольфа.
1: Река для рыбалки, чего только не будет.
0: Все 33 удовольствия, сцена для артистов и даже какой-то пятачок у бассейна для ведущих утреннего шоу.
1: Заходите на сайт и приобретайте путевки. Возрастное ограничение 18+. Так, по праздникам.
0: Давай,
1: 22
0: Мария.
1: Сентября, вторник. День защиты слонов. Всемирный день без автомобиля. Ты сегодня на велосипеде же на работу
0: приехал. Конечно, конечно. На электросамокате, Мария.
1: Всемирный день носорога. И слоны, и носороги. Все смешалось.
0: Будто мы в Африке сейчас находимся, да?
1: Да.
0: Такой африканский праздничный календарик у тебя.
1: Интересно, друзья, в Африке есть шансон?
0: Шансон, конечно.
1: Африканский шансон.
0: Конечно. Конечно.
1: Да?
0: Ну, ты что, не слышала, что ли, известную песню? Сахарский централ, ветер всегда южный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ, Украина, 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на радио «Шансон».
7: Все-то думал я, куда я тороплюсь. Вот немножко погуляю и женюсь.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Кошачьи остеопаты. Оказывается, есть и такие.
3: Те, кто мнут спинку котикам.
2: Тем, которые, ну, видимо, работают с косточками котиков. Остеопаты от слова «остеос», а «остеос» по латыни «кость». Итак, кошачьи остеопаты в России могут зарабатывать. Внимание, дорогие друзья, если вы вдруг на распутье не знаете, какую вам выбрать профессию, до 1 000 000 рублей. В месяц.
3: Я в шоке.
2: В месяц. Не в год, как сейчас у некоторых получается.
3: А кто-нибудь вводит кота к остеопату?
2: Один сеанс стоит от 3 до 10 тысяч рублей, а курс может обойтись в 50 тысяч. Владельцы также вводят питомцев на кошачье иглоукалывание, на кошачий массаж и на кошачье, внимание, лечение.
3: Наталья, у которой
2: пиявками.
3: 6 котов, расскажите.
2: Конечно, она только и делает, что уводит их всех на лечение пиявками, на кошачью гирудотерапию.
3: Шкатулка с невероятными новостями у нас. Например, женщин привлекают алкоголики и шизофреники.
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Был эксперимент. Мужчинам и женщинам показали произведение автора. Чего?
2: До психических проблем.
3: И в стадии зависимости и ментальной нестабильности. И дамы выбирали творение. А, то есть это смотрели не на мужчин, а на то, какие у них произведения искусства. Ну, тоже странно. Вот как так может? Я бы мужчину не смогла. Хотя, вот мне же нравится Ван Гог.
2: Ну, да.
3: А говорят, что у него были как раз немножко проблемы с психикой. Поэтому, может
2: А быть... у Сальвадора Дали их не было. Да, мне кажется, у многих великих художников были
3: некие отклонения. Ну, хорошо, взять наших Репин, Серов,
2: наши
3: Кузнецов,
2: Шишкин. Наши все красавчики.
3: Вот.
2: Все ментально здоровые, подтянутые, бодрые, энергичные. Рисовали.
3: Писали.
2: Писали.
3: Давайте
2: взять вот того же Айвазовского. Ну, супер.
3: Ну, да.
2: Не, у нас какие-то все были адекватные ребята. А вот там вот эти европейские, они...
3: Ну, да, даже вспомнить того самого Тулуза Латрека. Помните,
2: конечно,
3: мы его загадывали в черном ящике? Кстати,
2: рисовал
3: по
2: одних путан.
3: Что сегодня нас ждет в программе? Во-первых, сегодня у нас в «Звездном завтраке» Сергей Куренков. Поэтому так, не пропустите.
2: Ты решила новости закончить?
3: Нет, ну почему? Нет, просмотр ужастиков в лесу — новый тренд.
2: А, все, тогда давай про Сергея Куренкова. Ну-ну. Что там с Сергеем Куренковым будет сегодня?
3: Расскажет нам, смотрит ли он ужастики в лесу. Придет нам «Звездный завтрак», расскажет про свой концерт, даже представит новую песню в эфире.
2: А мы должны будем сегодня билет разыграть на 2 билета?
3: Само собой, поэтому чечеточка у нас будет не в 10 утра, как было ранее, а примерно в 9:30.
2: С 10 до 1. Ой, с 9 до 10.
3: Да, все верно.
2: Вот, это что касается Сергея Куренкова. А что касается «Черного ящика», вот радиослушатели спрашивают: здравствуйте, ведущие радио «Шансон». А что у вас сегодня будет в черном ящике?
3: Ну, прям, вот так вы думаете, все просто? Мы сейчас такие: у нас будет салат оливье. Закрываем черный ящик и идем дальше. Елена нам пишет, что у кота был хондроз, и она возила его в клинику на укол и на массаж. Вылечили, и все хорошо. Так что новости.
2: Остеохондроз.
3: Да.
2: Вот, а во сколько обошлось это все, Елена?
3: Кстати, это интересная тема. Как вылечили своих животных, а сколько это стоило?
2: Ну, это грустная тема.
3: Грустная. Это нет, главное, чтобы все вылечили.
4: На дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
4: Я

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, черный ящик, дорогие друзья, на радио «Шансон». Викторина для самых умных, грамотных, образованных и эрудированных утренних радиослушателей. Черный ящик сегодня тяжеленький, но хотя бы нести можно.
2: Нести, да.
1: Но тяжеленький сегодня прям. Такой.
2: Смотря какого возраста.
1: Увесистый, что возраста. Ну, ящик не бывает какого-то возраста.
2: От 25 до 32 килограмм.
1: А говоришь возраст. А, это зависит вес от возраста.
2: Конечно.
1: Ну, так всегда бывает. И у людей тоже.
2: Рост, ну, примерно 65 сантиметров.
1: Итак, внимание, это важные антропометрические подсказки уже идут, дорогие друзья, ориентируясь на которые вы должны будете догадаться, что же сегодня у нас в черном ящике. Кто первым присылает правильный ответ, тот и, соответственно, получает приз от утреннего шоу. Нет, это не бобер.
2: Страна происхождения этого — Германия. Появилась примерно в 19 веке.
1: Мне кажется, мы можем смело говорить. Нет, это не манул. Давайте смело скажем, что это все-таки собака. Ну, собака.
2: Ну да, это собака.
1: Это собака. Но собака непростая. Порода, я вот прям...
2: Ты не слышал, да, никогда?
1: Я даже переспросил три раза, говорю,
2: что такое? Я тебе фотку скинула, ты видел такие?
1: Да. Ну, нет. Ну, не знаю. Ну,
2: довольно-таки редкая порода.
1: Ну, кстати, вот по окрасу не сказать, что это прям вот что-то такое вот запоминающееся или бросающееся в глаза. То есть она какая-то, окраска не очень.
2: Ну, подожди, а ты смотрел фильм про собаку «Белый Бим, черное ухо»? Ну, вот как будто бы немножко похоже на ту породу. Понятно, что морда другая, но вот окрас, что-то вот есть похожие какие-то моменты.
1: Итак, сейчас наши радиослушатели просто перечисляют все возможные...
2: Давайте особенности породы опишу. Это типичные доминанты, обладающие острым умом и сильным характером. В общем, он не будет на диване спать, так что это потому что собака, с которой нужно ходить на охоту, которую нужно воспитывать. Коту или какой-нибудь кошке на улице прохода не дадут, будут думать, что это дичь, будут преследовать. В общем, подбитые птицы, все это вам эта собака с легкостью принесет. История такая, что немецкие селекционеры подумали, что нужна им такая собака, чтобы как раз обладать выносливостью, отменным чутьем и умением одинаково хорошо как работать так как с болотной дичью, так и с полевой. Название с немецкого — проволока и волосы. То есть, если вы знаете немецкий, короче, у них очень жесткая шерсть. Собаки довольно-таки такие поджарые. То есть не сказать, что они, знаешь... Я никогда не видела толстую такую собаку. Мне в последнее время очень часто встречаются люди, у которых есть эта собака.
1: Ну что же, да, у нас есть победители.
2: Да, уже
1: конечно,
2: много людей знали эту породу.
1: Много победителей.
2: А первым-то кто был?
1: Татьяна Танина была первой. Мы поздравляем Татьяну. Действительно, в черном ящике сегодня был немецкий
2: Дракхарт.
1: Да, в общем.
2: А интересно, чем он отличается от курцхара?
1: Не
2: потому
1: знаю.
2: Что, ну, наверное, курц — это кудрявый.
1: Не знаю.
2: Это проволоковолосый.
1: Проволоковолосый. В общем, Татьяна Танина, вы молодец. Номер вашего телефона можете не присылать, он у нас есть. Начинается на 909. Так, ладно. Это была игра «Черный ящик». Всем огромное спасибо. Всем любителям собак, естественно, благодарность.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, My Soul Visar с натуральным составом.

0: со специалистом.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Такие новости.
8: Такие новости.
7: На радио «Шансон».
9: Хочется уже посмотреть вперед, немножечко заглянуть в будущее. А в будущем у нас Новый год, как вы понимаете,
10: дорогие друзья. Про гороскоп, про астропрогноз.
9: Астропрогноз будет, и от него вот это не новость. А вот то, что новогодние каникулы в России продлятся 11 дней, это новости, которые мы узнали, ну, буквально вчера. Итак, россияне будут отдыхать 11 дней в Новый год с 31 декабря по 10 января. Можно начинать что-нибудь интересное и любопытное планировать.
10: Ну да.
9: Ты
10: что
9: начала?
10: Ты запланировал?
9: Слушай, я бы куда-нибудь съездил бы, наверное.
10: У меня в мечтах начать Новый год с северного сияния, поэтому я планирую поехать в Архангельскую область. Такой у меня
9: одевайся
10: план.
9: Теплее, мой тебе совет.
10: Спасибо. Валенки у меня есть. Осталось шапку
9: этого
10: приобрести.
9: Да.
10: Так, жители Москвы попросили не подкармливать диких животных. Артем, имей в виду, пойдешь играть в теннис.
9: А я не играю.
10: Кабанов не корми.
9: В теннис там, где кабаны бегают.
10: В Лосином острове напомнили, с наступлением холодов звери все чаще приходят жилые кварталы в поисках легкой еды. Из-за этого они теряют навыки самостоятельного поиска пищи. И, в общем, нарушается естественный баланс экосистемы. Поэтому вот всяких животных от диких кормить не надо.
9: Я живу рядом с Битцевским лесом.
10: Так.
9: А вот в Битцевском лесу есть какие-нибудь кабаны?
10: Наши радиослушатели знают все. Ты знаешь, вот ты когда рассказываешь, что когда ты начинал в 2000 году работу на радио, там не было интернета, были только газеты, вы оттуда искали новости. То есть ты мне иногда, как мамонт, какие-то вещи из прошлого рассказываешь. И я думаю, ну если была у слушателей возможность позвонить и что-то рассказать и написать, то в принципе можно обойтись без интернета. Потому что какой бы вопрос мы нашим радиослушателям не задали, то обязательно найдутся огромное количество людей, которые эти ответы знают на все наши вопросы. Просто интернет нам не нужен.
9: Хорошо, что там в Битцевском лесу в плане живности? Есть ли какие-то лоси, кабаны, волки, лисы? Кто там еще есть?
10: Я узнала, что даже в Ивановской области уже появились медведи, понимаешь?
9: В Ивановской области.
10: Хотя вроде бы это совсем недалеко от центральной России. А беспорядок в квартире может вызывать депрессию. Разбросанные вещи, немытая посуда, горы бумаг, хлама. Все это создает,
9: однозначно,
10: внимание, когнитивную перегрузку. Психологи утверждают, из-за этого мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает и испытывает стресс.
9: Я все время боюсь с визуальным...
10: беспорядок у художников.
9: Но поэтому они и были немножечко не в себе, мягко говоря. Многие известные художники, которые вот любили свой творческий беспорядок. Но они такие люди, на которых мы не должны равняться, Марин.
10: Да?
9: Но они сами по себе эти гении, а мы сами по себе. Мы, ребята, попроще. Я вот с этим шумом визуальным все время борюсь в комнатах своих детей, когда
10: приезжаю. И как
9: приезжаю,
10: ты борешься? Закрываешь двери, не смотришь в их комнату?
9: Я приезжаю, заставляю убирать все, делать уборку и складывать по ящикам все, что валяется в комнате. А там валяется, ну, начиная от... блинов от гантели, заканчивая деталями какими-то компьютерными и так далее.
10: Вот это да, интересно. А ты ощущаешь выгорание, Артем?
9: Нет, слава богу.
10: А 66% россиян ощущают. По данным исследования, 37 опрошенных постоянно испытывают симптомы выгорания. Еще 29% сталкиваются с этим симптомами выгорания на работе довольно часто. И чаще всего выгорание наблюдается у людей в возрасте от 25 до 34.
9: Ну вот, почему я не выгораю? Потому что мне не от 25 до 34.
10: Потому что тебе 36, я
9: вспомнила. Вот, поняла, я уже... Нет, 36 тебе будет. Будет же?
10: Ты же... Мне уже 36.
9: А, уже 36?
10: Я уже 2 года как и тоже не выгораю.
9: Вот оно в чем дело. Так, число россиян с жалобами на проблемы с желудком выросло в 3 раза. И это произошло пугающе страшными темпами за последние 5 лет. И все это из-за привычки пить кофе натощак. Особенно некоторые наши, я даже видел коллегу вчера. Он зашел за кофе с пивной кружкой. Я говорю, Жень, ты что сейчас, реально вот это вот за кофе? Он такой, ну да, я обычно пью 0,5 литра кофе. Так вот, привычка пить кофе, особенно натощак, не доедать на работе, объедаться перед сном, это повышает вероятность изжоги, гастрита, других заболеваний, при этом многие не лечат проблему, а просто снимают симптомы с таблетками, что приводит к еще большим осложнениям. В общем, дорогие друзья, берегите себя и не пейте кофе натощак, а скоро гороскоп.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, 22 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Этот день отлично подходит для командной работы. Вы с легкостью найдете общий язык со всеми своими коллегами, а ваша песня-пластиночка Алексея Петрухина.
2: Ярослав Сушевского. Тельцы. Вероятно, командировки, которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем. Ваши ироничные высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию, поэтому следите за тем, что говорите, чтобы никого не обидеть. А ваша песня «Какая дама пропадает» Катерины Голицыной.
1: Близнецы и полезные знакомства сегодня вдохновят вас на новые идеи. Настроение этого дня ловите в песне «Перышки» в исполнении Михаила Шуфутинского.
2: Раки. Вы сможете достичь почти любых вершин, но только при критическом отношении к себе. Ваше трудолюбие будет отмечено и вознаграждено. Ваша песня «Только так» Евгения Григорьева.
1: Львы, у вас есть невероятная способность превращать все самые сложные ситуации в положительные для себя моменты. И этот вторник не исключение. Ваша песня «Танька» Сергея Трофимова.
2: Девы, вы почувствуете крепкую связь с коллективом, выполняя совместные проекты и задания. Этот метод работы объединяет людей вместе и создает крепкую основу для сотрудничества. Ваша песня сегодня «Хулиган» Александра Новикова.
1: Весы, а у вас появится возможность заслужить всеобщее признание. А еще получится, удастся заключить весьма выгодную сделку. Настроение этого дня ловите в песне «Леди Ди» Елены Вайн.
2: Скорпионы, вы можете заметить, что ждете от других принятия важных решений. Пожалуй, стоит что-то поменять в сложившейся ситуации и принимать решение самостоятельно. Берите инициативу в свои руки. Ваша песня сегодня «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева.
1: Стрельцы, не бойтесь сегодня спросить совета. Это не признание слабости, а показатель вашей преданности делу и готовности учиться и идти на контакт. Ваша песня «Одиночество славы».
2: Козероги, если твердо решили что-нибудь изменить, делайте это плавно, постепенно, поэтапно и никуда не торопитесь. А совет сегодня ищите в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Водолеи, сегодня вы получите хорошую возможность помириться с человеком, с которым уже в ссоре давным-давно. Жизнь словно сама хочет вас сблизить и помирить. Ваша песня «Муж-муженек» Вилли Токарева.
2: Рыбы, а вас ждет успех во всем, что вы запланировали. Поверьте в свою силу и внесите какие-то изменения в то, что изменения этих ждет. А ваша песня «Белая полоса», но у вас начинается «Белая полоса». Это песня Артема Демина.
1: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, сварки всем максимум, да.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
10: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8-831-464-90-09. 8-831-431-89-96.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Налоговые поступления в бюджет России выросли в 2 раза за 6 лет. Основной объем формируют 3 отрасли – добывающая, обрабатывающая и торговля, сообщает аналитическое кредитное рейтинговое агентство. В последнее время усиливается роль сфер, которые ориентированы на внутренний спрос и предоставление услуг. Более устойчивую динамику демонстрирует обрабатывающая промышленность. Растут объемы госзаказа, продолжается программа импортозамещения. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Самая большая сумма установлена в Калининградской области – 345 тысяч рублей за каждого малыша. В Севастополе размер выплаты составляет 300 тысяч, сообщает РИА Новости. По 200 тысяч получают студенческие семьи в Адыгее, Марий-Эл, Владимирской, Курской, Тверской и других областях. Выплаты положены семьям или родителю до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего, профессионального или высшего образования. Самыми популярными экскурсионными направлениями по России осенью стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца. Также в списке Санкт-Петербург и Казань, рассказали РИА Новости туроператоры. В общем объеме бронирования с сентября по ноябрь превалируют городские направления. Доля туров с посещением природных достопримечательностей составляет 35%. Экскурсионные туры можно забронировать в пределах 50-65 тысяч рублей на двоих на 5 дней. Короткие туры на 3 дня обойдутся в 35-40 тысяч без учета транспортных расходов. Россияне стали есть больше йогуртов. В этом году спрос на них повысился на треть. Объем продаж превысил отметку в 8 тысяч тонн, сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. В категории безлактозной продукции рост составил 27%. Продажи кисломолочных напитков, обогащенных пробиотиками, выросли на 9%. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, часто ли вы делаете уборку дома. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. Если что-то не так, отправляйтесь в Центр травматологии Юсуповской больницы, где выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 столица. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и всем желаем доброго утра.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Будем обсуждать сегодня тему, которая... Ну вот я, например, прям понимаю, что мы с тобой не совпадаем во взгляде.
0: Ни на одной волне.
1: Беспорядок в квартире может вызывать депрессию. Разбросанные вещи, немытая посуда, горы хлама. Все это создает когнитивную перегрузку. Об этом нам говорят психологи. И мозг, потому что тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает и испытывает стресс. Поэтому специалисты рекомендуют начать с работы над своим состоянием, и даже уборка одной полки в квартире может стать первым шагом к улучшению вашего психологического
0: самочувствия. И в чем же мы с тобой не совпадаем?
1: Ну, потому что есть огромное количество людей, которые 5 дней в неделю вкалывают на работе, а выходные вкалывают дома. И света белого не видят.
0: А почему надо вкалывать
1: не
0: дома?
1: Не выходят погулять. Ну, потому что, допустим, за все там нужно приготовить еду на всю семью.
0: А зачем
1: нужно
0: сейчас?
1: Нужно навести порядок.
0: Стоп. Давай сейчас не будем все в кучу сваливать. Ни еду, ни грязные вещи, ничего такого мы не берем. Мы касаемся сегодня исключительно уборки. Уборка к еде не имеет никакого отношения. Мы едим регулярно, каждый день, а убираемся мы не каждый день.
1: Ну подожди, мы если убираемся... у тебя дома маленькие дети, все время валяются игрушки, ты каждый день
0: убираешь. Если у меня дома маленькие дети, значит, у меня дома кто-то не работает. Либо няня.
1: Ну, так же не всегда.
0: Так всегда.
1: Ты хочешь либо сказать, дети вот у нас в саду? В стране прям много у кого няни, давай ну, реально
0: значит,
1: на вещи смотреть.
0: Дети в саду, значит, если нету няни, я тебе сейчас об этом и говорю. Либо кто-то из родителей.
1: А они в саду круглосуточно? Ты хочешь сказать, они не возвращаются домой и не разбрасывают игрушки?
0: Слушай, но дети разбрасывают игрушки. Ну, много ли сейчас у детей игрушек, кроме планшета и телефона?
1: Огромное количество игрушек.
0: Ну, не огромное.
1: У тебя просто уже взрослые дети, ты кажется,
0: огромное.
1: Забыл, как это было.
0: Да, нет, у меня не было никогда, чтобы я заходил в квартиру и не мог двигаться по полу, потому что там разбросаны...
1: Что, ты ни разу на детальку не наступал?
0: Наступал, мне не больно. Наступал.
1: Железные пятки.
0: У меня железные
1: пятки. Сходи на педикюр.
0: Вот. Поэтому я не могу сказать, что люди приходят, допустим, 5 дней в неделю убираются, да, работают. А да, у нас так всегда было в семье. У нас мама и папа ходили на работу. И у нас стабильно суббота была днем, когда убирались. Ну, чаще всего убирались мы с мамой, потому что папа, он, поскольку был военный, он и в субботу умудрялся ходить на работу. Вот. И мы с мамой все время по субботам убирались. Ну, я не могу сказать, что мы тратили на это там целый день. Мы тратили на это несколько часов, приводили в порядок квартиру и как бы все. И потом до обеда мы убирались, после обеда в субботу и все в воскресенье у всех все свободно.
1: Да, ну хорошо. Да. У нас такой вопрос к вам, дорогие радиослушатели. Кто в вашей квартире следит за порядком? Часто ли вы делаете уборку дома?
0: Сложно ли вам это?
1: Ну,
0: или вам, как Марине?
1: Бывает ли у вас, что у вас дома бардак, или у вас всегда идеальная чистота, ни пылинки, ни соринки?
0: Вы заметили, кто в этом тандеме топит сейчас за бардак?
1: Я не топлю за бардак.
0: Это она, да,
1: я считаю,
0: конечно,
1: что жизнь одна, и посвятить свой выходной, когда прекрасная золотая осень за окном,
0: не выходной,
1: идет дождь.
0: А 2-3 часа, если ты это делаешь регулярно. Мы не говорим сейчас про генеральную уборку, где надо мыть потолок.
1: Подожди, все по-разному относятся к уборке. Для кого-то это помыть полы,
0: мы об этом поподробнее
1: пыль. Пишите,
0: поговорим
1: в общем,
0: чуть
1: про порядок
0: позже,
1: у вас дома.
0: Пишите.
4: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, Артем, что ты там говорил по поводу того, что у всех няни, кто работает, и дети бардак не наводят?
2: Вот я не сказал, что у всех няни, я сказал, что у кого маленькие дети, там либо няня, либо в саду.
1: У тебя так легко, у вас у мужчин все решается вообще, типа...
2: У нас просто так и было.
1: Бац, волшебная палочка, добрая фея, и везде порядок.
2: И обе с нянями.
1: Ну, во-первых...
2: С одной няней.
1: Хватит выпендриваться. У меня никогда не было, например, няни.
2: Но у тебя там и живет с тобой сколько народу.
1: Нет, ну все равно, я тебе говорю про другое. Огромное. Если в процентном соотношении нашей страны няни есть, наверное, у 1% населения всей нашей страны. Давай реально смотреть на вещи.
2: Может быть, да. Но мы все-таки в Москве живем. Вот здесь, мне кажется, няни 2%.
1: Ну, может быть. Алекс нам пишет. Доброе утро, дорогой радио Шансон. А я сейчас не соглашусь с тем, что было озвучено в эфире по поводу того, что если маленькие дети, кто-то обязательно не работает, либо есть няня.
2: Не на этом акцентируем вот внимание, мы про порядок говорим.
1: Я воспитываю своих детей, и я работаю, няни нет. Я не зарабатываю на няню, и мне старший сын помогает с уборкой. Не идеально, конечно, но помогает. Я один раз в неделю делаю генеральную уборку. Но убирать, конечно, нужно каждый день, и с этим уже ничего не поделаешь, потому что жизнь такая, нужно следить за порядком. А наслаждаться жизнью, наверное, придется на пенсии. Ну, Алекс, я, конечно, не пенсионер, но у меня есть ощущение, что на пенсии тоже никто жизнью не наслаждается.
2: Я не убираюсь каждый день. Ну, и я не убираюсь каждый день, и мне не нужно в субботу делать генеральную уборку.
1: У тебя маленьких детей уже нет, Артем. Понятно, что ты не убираешься каждый день, и тебе не нужна
2: генеральная. У тебя тоже маленьких
1: детей. Ты вообще один живешь.
2: А ты вообще...
1: Про меня мы сейчас, кстати, ничего не говорим.
2: А что про меня тогда говорим?
1: У нас есть проблема. Мы с моей дочкой шмоточницы. У нас действительно, к сожалению, мы обросли вещами.
2: У вас забито все.
1: И прежде чем что-то найти в шкафу, и оттуда надо все вывалить. И из-за того, что мы с ней две эмоциональные женщины, мы периодически вот так вот в разные стороны разбрасываем шмотки и потом куда-то уходим.
2: Да,
1: и мне звонит мама и говорит, если вы вернетесь и не наведете порядок, я вас выгоню из дома.
2: Правильно, поддерживаю маму.
1: И мама иногда говорит, боже мой, если у тебя когда-нибудь будет муж, то это же... И Алине, она то же самое моей дочери говорит, как бы, ну, Алине 13 лет, она говорит, мне муж и не нужен. А я понимаю, что мне кажется, если тебя мужчина полюбит, то он сделает тебе комнату гардеробную, и тогда будет порядок.
2: Он наймет женщину, которая будет за тобой все твои разбросанные тряпки обратно складывать в шкаф.
1: Светлана мне пишет, Марина, кошмар.
2: Да, да, да.
1: И до этого она пишет, что она вообще...
2: Ребята, я видел, когда Бах и Шансон проходил на лайнере «Астория Града», а я, может быть, сейчас кто-то первый раз услышит. Я видел каюту Марины Дымовой. Ребят, вот чтобы вы понимали, вот неделю мы
1: валяются у меня, я не
2: У тебя чемодан валялся на кровати неделю.
1: Я искала вещи там.
2: Ты его даже не убирала на ночь, ты спала с чемоданом. Клянусь вам, правда, чемодан
1: всегда
2: был на...
1: Нет, просто у меня тогда уже начинала болеть спина, и наклоняться мне за чемоданом было сложно. Так что, знаешь, ты не знаешь деталей.
2: Конечно, спать с чемоданом, это очень удобно, Марин.
1: Можно не называть моего мужчину чемоданом?
2: Не было там мужчины никакого, чемодан был.
1: Так, читай сообщение от слушателя, а то я тут уже покраснела.
2: Так, Евгений пишет, Артем, я за вас топлю. У кого есть маленькие дети, значит, дома кто-то есть. И чисто вообще не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это я тут тоже с этим согласен.
1: Это про планету, так еще маленький принц говорил.
2: Вещи на местах по мере загрязнения сразу в машинку, а пол на пульт...
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. Открытый материк. Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, внести порядки получения. Уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. Открытый материк. Реклама, не оферта.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 1 октября 2026 года.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
8: Спасибо вам
2: очень
8: спасибо
2: благодарны.
8: Большое. Вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно сегодня с вами хотим поговорить о чистоте в ваших квартирах. Признайтесь, часто ли вы делаете уборки? Убираете ли вы на место вещи, которые достаете из шкафа? Складываете ли вы все обратно или, как Марина, не делаете этого? Я могу говорить, как Марина?
2: Да, конечно, пожалуйста. Я считаю, что если у человека есть недостатки...
1: Нет, если у человека есть вещи, он их может раскидывать. А если у парня две футболки, один свитер и одни ботинки, то, в принципе, понятно, что там нечего складывать обратно в шкаф.
2: В общем, на самом деле, мне кажется, когда нет лишних вещей, то и порядок в целом. То же самое и детские игрушки. Реально же мы иногда начинаем своим детям очень много всего покупать, и все это реально валяется. Ну, понятно, что они периодически...
1: Ну, почему это валяется?
2: Ну, вот смотри, посмотри фотографию, наша слушательница Александра присылает.
1: Так,
2: я тебе...
1: ну-ка, где?
2: И вижу. Александра пишет, действительно бардак, так и живем. Ребенку 3 года, игрушек много, раскладывать их на место почти бессмысленно. Ребенок ходит в сад, но вечером он приходит...
1: Ну, это нормально. Кстати, это не бардак.
2: И все раскидывает. Потом...
1: Слушайте, раскидывая
2: подожди,
1: игрушки...
2: можно я дочитаю сообщение?
1: Да.
2: А потом спать, некогда наводить порядок. Потом утром тоже в сад, поэтому не до уборки. Я не работаю, кроме уборки есть другие дела. Весь день стирка, готовка, да и зачем? Вечером ребенок опять раскидает. Часто делаем ревизию, выкидываем сломанные или ненужные игрушки, но спустя время опять прибавляется. Александр, я вас прекрасно понимаю, я вот тоже не вижу, что здесь бардак.
1: А я не вижу здесь бардака никакого. Вы поймите, разбросанные игрушки на чистом полу или на чистом ковре, чистые, аккуратные игрушки.
2: Ну а чем отличие? Окей, смотри, игрушки, ты говоришь, не бардак. А почему тогда разбросанные шмотки на чистом полу тебя смущают? В принципе, просто там девочка маленькая, ребенок. А я взрослая тетка, которая раскидывает свои шмотки. Но как бы, в чем разница? Инфантильность, ты думаешь, зашкаливает? Ну вот, то есть, я просто, как бы, я вот почему говорю про... Мне кажется, что жизнь, она одна. Но... И если реально все свое свободное время тратить на раскладывать вещи в шкафу...
1: Марина, а сколько нужно вещей, которые ты раскидала утром, чтобы их обратно повесить в шкаф? Но неужели ты на это потратишь больше, чем полчаса? Я не знаю. Ну просто,
2: например, давай честно. Я понимаю, что то, что у моей дочери такая же беда, она берет пример с меня. Я это прекрасно понимаю, что нельзя воспитать ребенка, не показывая на своем примере. Но я вот это вот, разложить вещи по вот так вот, знаешь, по цветам у некоторых вещи в шкафу сложены. И мы как-то однажды...
1: Носочки сложены вот так вот, в трубочку скатаны. И один носочек за другой цепляется, чтобы они, не дай бог, не потерялись.
2: Я просто, у меня есть подруга, у нее сын. У них машинки дома разложены по цветам. Вот эти вот маленькие.
1: Ну какие молодцы.
2: Я
1: хочу посмотреть.
2: Я прям с ума схожу. Я говорю, реально? И к ним приходишь домой, я говорю, вы что, их не трогаете? Они у вас приклеены.
1: Ну, то есть... А крупы на кухне?
2: И крупы
1: тоже. В зависимости от, значит, самое темное, там черный рис, допустим, да, потом идет гречка, потом что-то желтое.
2: Понимаешь?
1: И только
2: Артём,
1: потом в конце самое белое, вот мука.
2: И ты бы знал, что происходит с моей подругой, когда ты вдруг что-то возьмешь,
1: и не
2: это все
1: на
2: не
1: место.
2: На месте, да, у нее просто случается истерика.
1: Ну это же перфекционизм, да.
2: Я когда нахожусь у нее дома, мне не по себе, у меня ощущение, что как бы, ну это как я в каталоге какого-то журнала с там, реклама мебели, или, знаешь, где еще кому-то люди еще не заехали туда жить. Вот у меня такое ощущение. Я понимаю, что мы все очень сильно разные.
1: Да нет, конечно, мы все разные, и это прекрасно, на самом деле, что мы разные. Главное, чтобы вот эти разные люди, ну, своим разным подходом к каким-то вещам базовым, а уборка это, ну, скажем так, как и готовка, это базовая вещь, но главное, чтобы вот эта уборка не стала камнем, знаешь, преткновения и не разрушила, ну, да, союз любящих сердец.
2: Я иногда представляю, ну, то есть все же из прошлого, исторически, да, и нам говорят, вот мужчина всегда, охотник ушел за мамонтом, а женщина в пещере.
1: Прибирается, и очаг там.
2: Я вот думаю, а если бы я жила в те времена, вот со своим темпераментом и характером.
1: Ой, ты бы разбросала эти шкуры мамонтов, пришла бы, тебя бы этот твой первобытный муж насадил бы на свое первобытное копье, ну, я имею в виду прямо вот на настоящее вот это копье, да. И как бы тебе было бы не очень хорошо, да.
2: Ну, видишь, как-то я же
1: было
2: даже...
1: бы больно.
2: Давай читать сообщение, а то я как-то нафантазирую себе про это копье. Как бы что не вышло. Так, нам Николай Ежачиты пишет. Пока я был школьником и студентом, я уборку делал в доме чуть ли не каждый день. Когда начал уже работать, то на уборку у меня, конечно, стало оставаться меньше времени. И теперь быструю чистку пылесосом делает мама.
1: Самый чистоплотный
2: уборку...
1: мужчина уже готов перенять эстафетную палочку.
0: На правах рекламы.
3: Автомобильные новости. Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Сегодняшний выпуск хочется посвятить яркому и манящему миру автоспорта. Радио «Шансон» и компания «Йокохама» являются партнерами главного автоспортивного события нашей страны – российской серии кольцевых гонок, проходящих в разных регионах нашей необъятной Родины. Если вам кажется, что автоспорт – это только про большие деньги и сверхбыстрые автомобили, то вы ошибаетесь. Автогонки – это в первую очередь про безопасность. Гоночный трек – лучшая в мире испытательная лаборатория. Компания «Йокохама» десятилетиями использует суровые условия кольцевых гонок, ралли-рейдов и подъемов на холмы вроде Pikes Peak как главный полигон для обкатки шинных инноваций. Оказаться в гуще гоночных событий очень увлекательно. Но главное происходит после финиша. Технологии из мира высоких скоростей прямиком отправляются на конвейеры гражданских шин. Звучит немного рекламно, но это на самом деле так. Во-первых, изнуряющие гоночные условия дарят все новые и новые рецептурные составы резины. Уникальные смеси с особыми компонентами, созданные для идеального сцепления в гонках, в городской жизни обеспечивают мертвую хватку, например, с мокрым асфальтом, и существенно сокращают тормозной путь. Во-вторых, новые конструкции каркасов шин, выдерживающие колоссальные боковые нагрузки при установке на спорткары, на дорогах общего пользования шины с аналогичной конструкцией дарят автомобилю идеальную курсовую устойчивость и мгновенный отклик на движение рулем при экстренном перестроении. И, наконец, проверка температуры. Технологии равного распределения давления, проверенные в гоночных марафонах на выносливость, защищают повседневную шину от износа и сохраняют ее свойства даже в самую сильную жару. Так что шины Йокохама, созданные для гражданских автомобилей и протестированные самыми злыми автоспортивными дисциплинами, с легкостью могут встать на защиту вашей ежедневной безопасности и комфорта.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Откровенно! Сокровенно!
19: Откровенно о сокровенном.
20: Хотим с вами сегодня поговорить о чистоте. Мы начинаем все время читать сообщения.
11: Все время там музыка.
20: Все время.
11: Рекламная
20: не
11: пауза.
20: Не успеваем, да, согласен. Все дело в том, что у Марины просто отсутствует этот таймер.
11: У меня таймер на компьютере закончился.
20: Она не видит, когда нужно заканчивать читать сообщения. Так, доброе утро, пишет нам Галина. Я не усну, если у меня хоть одна тарелка останется непомытой. У меня уборка всегда в голове. Что со мной не так? Спрашивает Галина. Галина, да все с вами так. Просто вам так нравится, вам так удобно, вы так... Это ваши базовые настройки. И не надо их сбивать.
11: Надежда Петрова классное сообщение написала. Доброе утро, радио Шансон. Ну и тема сегодня. У меня вся жизнь перед глазами пробежалась. Что сейчас говорить про уборку? Пылесос бегает, машинка стирает. Даже белье сейчас не все гладят. Тут придумали тоже специальную машинку. А я вспоминаю свою молодость. Свекровь всегда говорила, уборку надо делать в субботу. В выходные я должна быть с семьей. Муж был водитель, стирали мы вручную. Квартира трешка, постельное белье меняли каждую неделю. Нужно было еще и обед приготовить. готовить. В то время у всех так было, но чистая квартира всегда радовала душу. Сейчас я на пенсии и отдыхаю. Но каждый день два швабры протираю полы, у меня кошка. Хотя есть этот пылесос, который сам бегает, робот, но я его не люблю. Шваброй прошла и хорошо. А я вспоминаю времена, когда мы были маленькие. У нас в деревне не было ни воды, ни стиральной машины, вот в городе, рядом с городом. И мы, мама полоскала белье в Дону. Мы приходили туда с ведрами, и чтобы от порошка, от всего остального, это не так давно это было. И, конечно, как здорово, что есть все эти современные технологии, стиральные машины и все остальное. Или я сейчас смотрю, некоторые люди ведь продолжают гладить постельное белье. Я на это уже забила. Ты гладишь постельное белье? Подушки, пододеяльники, простыни. Что ты так сейчас на меня смотришь? А то меня тут весь мир позорит, у Марины бардак.
20: Давай.
11: Ты гладишь постельное белье? Давай зарубимся с тобой, а?
20: Давай зарубимся. Нет, я не глажу постельное белье. Но я его развешиваю таким образом, чтобы оно как бы не помялось в процессе высыхания, да?
11: Ведь говорят, что это нужно как раз, чтобы убить микробы.
20: Да. Нет, ну, как врач, я понимаю, что нужно гладить белье. Я понимаю, что вот этот температурный режим уничтожает этих клопов. А как часто ты меняешь постельное белье, Марина?
11: Ну, вот раз сейчас... в неделю где-то.
20: Да, ну
11: у
20: нет.
11: Меня, я тебе говорю, у меня дочь в этом плане, она где-то начиталась, что есть какие-то клопы.
20: Да, постельные клопы.
11: И теперь
20: клопы,
11: у нее все, меняем клещи, постельное белье.
20: Клещи или клопы.
11: Так ладно, меняем, она еще постоянно на этих маркетплейсах заказывает новое. Я так думаю, почему у нас вещей много?
20: То есть у вас много комплектов постельного белья?
11: Да. Я тут встретила женщину, которая...
20: То есть ты у нас приданым, если что.
11: Да, она рассказывала, что она в 90-е возила из Москвы, из Черкизовского рынка куда-то по регионам постельное белье. И она говорит, заходите в гости, у меня много комплектов нераспроданных с того времени. Поэтому, знаешь, постельное белье — это отдельная тема.
20: Доброе утро, я сейчас не соглашусь с тем, что было озвучено в эфире.
11: Это, подожди, уже
20: читали. Уже было,
11: да.
20: Так. Здравствуйте, любимый ведущий. Если... Да, так, это вот Евгений. Чисто не там, где, опять же, да, а там, где убирают, а там, где не мусорят. Вещи на местах по мере загрязнения сразу в машинку. А, вот как раз мы не дочитали это сообщение. На пол положил, значит, робота этого пылесоса, и Федор мы его назвали. И Федор поехал пол мыть и пылесосить. Домой пришел, все чисто. Ну вот видишь, как современные технологии приходят на помощь нашим радиослушателям. Так, Ольга Скалопендра. У меня трое детей, все девочки, и уборка каждый день. Утром уведешь младшую в сад и начинаешь убирать бардак, оставленный с вечера. Потом старшие уходят в школу, убираю за ними. Конечно, подростки больше времени проводят в телефоне. И порой не заставить их убраться, а у маленькой игрушек куча. Всякие лолы, лабубы и прочая одежда к ним, куклы, киндеры, всего. Вот она проводит время с игрушками, нежели с телефоном. Порой старших заставляет играть в куклы. А суббота — это, конечно, генеральная уборка. Уже с мытьем полов, унитазов, ну и всего прочего. Напишите вы нам, дорогие друзья, часто ли выбираетесь вообще-то?
11: Часто ли меняете? Вы чистюля, как Артем Демин, или у вас все везде валяется, как у меня?
20: Я не скажу, что я чистюля, но порядок я люблю.
11: Ты уже сказал.
20: Я не чистюля, я просто очень люблю порядок.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
5: Сервисный центр «Юникор» в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, 121-Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
6: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
7: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
8: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в Нижегородской области и на выборах депутатов Законодательного собрания 8-го созыва. Явка составила более 60%. Согласно предоставленным данным, на выборах обоих органов необходимое число голосов набрали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект «Орлята дошколята», нацеленный на приобщение к традиционным ценностям, сообщил эксперт ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта. Он уже объединил более 18 тысяч детских садов. Речь идет о более чем 550 тысячах воспитанников. В этом году запланированы 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В Нижегородской области передвижные камеры фото- и видеофиксации получили возможность автоматически выявлять непропуск пешеходов на зебре. Первый комплекс с расширенным функционалом уже установили на территории Бора. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, оборудование будут постепенно размещать и на других участках региональных дорог. Конкретные места определят после анализа аварийности. Всего в Нижегородской области сейчас работают 100 мобильных камер, 7 из них находятся в Нижнем Новгороде. Техника фиксирует различные нарушения правил дорожного движения, в их числе превышение скорости, пересечение двойной сплошной линии, разговоры по мобильному телефону за рулем, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества пешеходам. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». А

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповская больница» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, плечевые, тазобедренные. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Говорим об уборке, о вашей чистоте, о ваших домах и о том, часто ли вы в целом убираетесь.
1: Так, хорошее сообщение пришло от Светланы. Мне прям нравится. Как замечательно руководство подобрали ведущих. Так приятно слушать. Ведущие хорошо ведут эфир. Вот так вот.
0: А, вот так, да. Так, Марина, я с вами не согласна, пишет тебе Светлана. Я терпеть не могу беспорядок. Просто не надо разбрасывать вещи. Нужно класть все на свои места. А пропылесосить или помыть полы — это несложно и займет 15-20 минут. Зато когда приходишь ты, Марина, в дом, чистота и порядок, ведь это так приятно, когда ты куда-то поехала, получила кучу эмоций от путешествий, а ты часто путешествуешь и получаешь кучу эмоций, а потом возвращаешься в захламленный дом. Наверное, это не очень хорошо. Но каждый живет на своей волне.
1: А еще,
0: волне.
1: Это та же Светлана, которая похвалила ведущую, она еще говорит, что: «Марина, я от вас в шоке. Я вот обязательно глажу белье, так как так приятно ложиться потом на чистое, отглаженное белье. Смотрю на молодежь, они ходят в мятых футболках, в мятых брюках, и это просто неприятно. Не очень приятно мне смотреть на таких людей, так что я за Артема 100%. Светлана, в твоем лагере».
0: Хорошо, слушайте, а вот шелковое постельное белье, вы же знаете, такое скользкое продается?
1: Ну да.
0: А вот его надо разве гладить? Шелк, он это...
1: Это тебе к Светлане, я тебе не подскажу.
0: Я понял. Я понимаю, что, ну, хлопчата бумажная, да, нужно гладить.
1: А сатиновая нужно гладить?
0: Сатиновая, ну, наверное, нужно гладить. А вот шелковым вопросики, оно же,
1: слушайте, ну,
0: в принципе,
1: смотри,
0: не
1: давайте
0: очень
1: так
0: сильно мнется. Как-то.
1: Давайте сейчас топ домашних дел. Ну, например, понятно, что мыть посуду, конечно, сразу, потому что иначе это потом,
0: ну,
1: вообще-то,
0: да,
1: к ней не подойдет.
0: Чем сложда. Ну,
1: лучше
0: если
1: сразу
0: нет посудомоечной машины, конечно.
1: Потом, значит, ну, постирать, ну, действительно, развесить белье, окей, вообще не проблема. Гладить не люблю, сложно.
0: Ну,
1: мыть полы мне нравится, но мне больше нравится мыть лестницу.
0: Да, мы уже слышали.
1: Помнишь,
0: да,
1: меня,
0: да,
1: это успокаивает,
0: да,
1: эти ступени.
0: Да,
1: потому,
0: да,
1: что,
0: да,
1: когда,
0: да,
1: я вижу, что пол долго продолжается, я думаю, как это все.
0: А ступенечки коротенькие, маленькие, так раз, смахнул там с одной ступенечки, хоп, потом второй.
1: Ну,
0: потом,
1: да,
0: отдохнул, сходил там, погулял, выпил немножечко газированных напитков, вернулся.
1: Сайт,
0: еще пару ступенечек
1: на какой концерт
0: пройдет,
1: или,
0: да,
1: на какой поезд.
0: Так, утро доброе всем слушателям, пишет вам Газарес. У меня все четко, всегда порядок. Каждый выходной уборка, раз в месяц генеральная. Люблю полный порядок, даже когда поел, сразу мою посуду. Чистота и порядок в доме должны быть всегда. Марина, пишет Александр.
1: Эх, а Людмила пишет классное сообщение.
0: Ну-ка.
1: А мы с дочкой тоже не любим складывать вещи. Там, где сняли, там и лежат. А вот муж, он дева по знаку зодиака. Ходит, собирает, развешивает, стирает. Я поняла, надо искать мужа-деву.
0: Да?
1: Вот это только единственный для меня выход, я так понимаю.
0: Надо искать мужа, который может позволить себе еще тебе вот в помощницу.
1: Ну,
0: дом,
1: ты сейчас рассуждаешь, как какая-то содержанка, Артем. Ну, что это такое?
0: Почему содержанка?
1: Ну, потому что надо искать мужчину, который наймет помощницу.
0: Ну,
1: нет.
0: Ну, человек будет приходить убираться там.
1: Так потом
0: раз в
1: этот мужчина и скажет: а зачем мне Марина? Тут есть прекрасная женщина, которая убирается.
0: А ты возьмешь женщину, которая будет постарше уже, на пенсию.
1: А я еще и буду ее выбирать.
0: Ну, конечно. Ну. Он только оплачивает, а выбор всегда.
1: Смотрите,
0: за тобой.
1: Что
0: кастинг
1: что
0: проводишь
1: ты.
0: Что
1: это за уроки для мастер-класса? Как стать содержанкой? Это Артема Демина. Любовь.
0: Так, нет, все, любовь уже не успевает.
1: Не успеваем?
0: Да,
1: эх,
0: не успеваем.
1: Опять не успеваем.
0: Продолжайте писать. +7 909 955 1030. Ну и не забывайте, что в этом часе будет непременно чечеточка и два билета на концерт Сергея Куренкова.
4: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: о сокровенном.
1: Доброе утро, дорогие ведущие. Когда была замужем, жили со свекровью и дочерью. Убиралась по субботам, такая была у нас традиция. Сейчас живу одна в однокомнатной квартире, так как график работы смены нет четкого графика уборки, живу по принципу «все должно быть на своем месте». Когда приезжает внук, знает, что у бабушки не забалуешь. Еда только на кухне, даже конфетки. Ну, а вещи всегда складываются на место. Написала нам Светлана. Видишь, строгая бабушка учит внука к порядку приучает.
2: Ну, бабушки, они для этого и созданы, чтобы учить нас своему разуму. А пишет нам Виктория. Доброе утро, радио Шансон. Уборкой в доме занимаюсь только я. Детей в школу развезешь, а муж на работу уедет, а я прихожу домой и отдыхать начинаю. Ну, отдыхать, конечно, в кавычках. Начинаешь утренний бардак убирать, а потом уборка квартиры, готовка, стирка. И уже нужно бежать в школу обратно забирать ребенка. Бывает так, что достают все эти домашние дела, хочется забить. Но я сильно люблю чистоту и порядок, запах свежести в квартире. И поэтому домашних тоже к порядку приучила. Филонить не получается ни у кого. Наверное, это молодец. Уже привычка. Белье, кроме постельного и полотенец, не глажу. Нет на это времени. Себя хотя бы здесь жалею. Все складывается и отправляется в шкаф. Прекрасная у вас сегодня тема, прям болезненная.
1: Так, живу одна, поэтому глобально убираюсь только, когда есть настроение, пишет нам Людмила. А так стараюсь поддерживать чистоту. На кухне всегда порядок, грязной посуды в раковине нет. Но если ко мне собирается кто-нибудь прийти в гости, то, естественно, генеральную уборку провожу. Навожу порядок в шкафу, много лишних вещей, все нажито непосильным трудом. Куртки кожаные, три. Ладно, шучу. Пенсионерам выбросить жалко. Иногда есть желание выбросить, но вытаскиваю все с полок и выбрасываю по одной-две вещицы. И то не выбрасываю, отвожу на дачу. Там как-то легче выбросить. Девиз: квартира, дача, помойка.
2: Да, кстати, это такой путь вещей существует.
1: Бедная
2: а
1: вещь.
2: Вот Любовь из Москвы кота в честь тебя назвала. У них есть кот Тёмка, Мейн-кун. И Любовь пишет: доброе утро, любимое радио, самый лучший ведущий. Сидела, слушала и тоже решила написать про порядок. Порядок люблю, отношусь к нему придирчиво, убираюсь почти каждый день, как раз из-за Тёмки. А он лохматый и любит выходить погулять во двор, посидеть на веранде. И мы живем в своем доме и постоянно со шваброй протираю за котом следы от его лап. В гостиной у нас большой стеклянный стол, каждое утро его протирают пыли, крошек. А также весь первый этаж. Это теперь моя каждодневная работа. Я пенсионерка. Всем прекрасного и осеннего денечка желает Любовь.
1: Спасибо, Любовь. Так, доброе утро. У меня нет няни, но есть бабушка. Она, конечно, застерилась. Там мы с сыном любим творческий беспорядок, но и порядок иногда тоже наводим. Дальше смайлики. Это от Татьяны. У меня очень самостоятельный ребенок, но бабушке все равно, конечно, тяжело. И все же няня — это чужой человек. Поэтому мера крайняя. Татьяна, Москва, Питер.
2: Ирина тоже вспоминает свою бабушку, которая была 1910 года рождения, и всегда говорила Ирине: кровать не заправлена, черти прыгают, не убрано в доме, бедность плодится. Возьмешь чужое, руки гнить будут. Ой, как я всегда боялась и боюсь этих трех наставлений. Прямо в голове у меня засели: кровать, уборка, воровство. Но на самом деле я тоже слышала, что если ты с утра не застилаешь кровать, значит, здоровье уходит. Поэтому это такая тоже есть поверье в народе.
1: Доброе утро, давно вас не слышала, 2 недели была в Абхазии. По поводу уборки у меня было так: когда были маленькие дети, стоял круглый манеж, ребенка спать укладываю, и сразу все игрушки собирала в манеж, и ползунки стопкой там же укладывала, и все, порядок уже зрительно, как бы все убрано. Генеральную уборку не считаю, что надо делать каждую неделю, но вещи класть по местам обязательно, все по полочкам, по шкафам, тогда будет порядок. А теперь, Мариночка, тебе по поводу спины советую спать на натуральные шкурки овечьи или бараньи, их продают дагестанцы в Москве, где старый Кремль, а также я страдаю спиной, и это очень помогает. Я представляю, Марина, на бараньей шкурке.
2: Ой, ну баранья шкурка — это хорошо. Там
1: она немножко, мне кажется,
2: кудряшки.
1: А не
2: такие.
1: Пахнет баранья шкурка барашком, нет?
2: Ну, я не знаю, смотря сколько лет, наверное, шкурке.
1: Ну,
2: и барашку.
1: Не знаю. Ладно, сделаем небольшую паузу. Поищем баранью шкурку. И потом, дорогие друзья, к вам вернемся. Не забывайте про чечеточку. Она уже совсем скоро.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе: люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро.
0: И эта грудка, с ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
7: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
12: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0 8 2 7.

0: сокровенно.
1: Итак, дорогие друзья, говорим сегодня о чистоте. Кто убирается у вас дома и как часто вы это делаете? Я стираю постельное белье раз в два дня. Пишет Ольга, ничего себе. Высыхает быстро, люблю свежесть, никогда не бывает грязно, люблю порядок. Трое сыновей приучены к порядку, младшему 3 годика, и он уже знает, куда и что нужно положить.
2: Ох,
1: даже
2: молодец.
1: Вещей не бывает грязных. Спасибо стиральной машинке. Да и подрабатываю я в клининге. Это сообщение от Ольги из Железногорска. Ничего себе. Раз в два дня постельное белье. Мне кажется, это рекорд.
2: У нас так много сообщений из Красноярска и Красноярской области. Прямо активизировались люди оттуда. Всем вам большой привет. Советуют мне спать еще и на шерстяном натуральном одеяле. Это же жарко будет. Не, я не готова. Нам пишет Елена забавное сообщение. Доброе утро, Марина и Артем. Люблю чистоту, постельное белье глажу. То, что не гладить, все прямое, это не мужские рубашки. А, так, ну, в общем, ладно. Все легко гладить, короче, не так сложно,
1: да, как
2: рубашку.
1: Да, рубашку, конечно,
2: я все глажу. А вот сын у меня дева. Рос в идеальной чистоте, пока жил со мной. Но он такой неаккуратный. Вам, Марина, если такую деву, то вы с ним вместе зарастете в грязи. Следит за машиной, вот там идеальная чистота. Мне очень жалко жизни и время, потраченное на уборку. Ведь это не главное в жизни. Слушайте, ну вот на самом деле у мужчин же есть пунктик. У многих мужиков в машинах идеальный порядок. То есть они там чуть ли не заставляют тебя на входе в машину раздуться.
1: Кстати, хотите посмотреть, как у женщины дома? Загляните в ее автомобиль.
2: Вот, слушай, это вообще отдельная тема.
1: Я видел твою тачку.
2: Я твою, кстати, тоже видел. Ты когда ее мыл последний раз?
1: Какая разница, пока есть дождь? Пока дожди не отменили.
2: Нет, вот ты, кстати, в этом плане неправильный мужчина. У тебя в плане машины нет такого, что идеальная чистота. А есть мужчины, я тебе говорю, они у тебя на входе проверяют ноги. Типа, чистые ли у тебя подошвы в обуви? Вот до такой степени.
1: И бахилы выдают, если не слишком.
2: Нет, просто говорят, закрой, женщина, закройте дверь с обратной стороны в своих валенках. Вы дальше там автобус ходит 699-й.
1: Но у меня хотя бы, Марина, есть средство для химчистки.
2: А у тебя оно с собой?
1: Салона, всегда.
2: А можно я у тебя его попрошу, мне надо?
1: Потому что у тебя заднее сиденье, да и переднее там вообще.
2: Да началось, что такое? Ты же хотел меня замуж выдать. Ты что сейчас начинаешь? Мы договаривались.
1: Ребят, идеальная хозяйка. Рекомендую. Берите, не пожалеете.
2: Ты вообще не знаешь, какая я хозяйка. Вот правда. Хотя Артем на работу приносит хлеб, в отличие от меня. Я ничего не приношу на работу.
1: У нас остается 50 секунд.
2: Давай первую строчку объявляем.
1: Давайте, к чечеточке.
2: Может, завтра тогда эту тему продолжим? Если бы свои сообщения не услышали, я шучу, конечно.
1: Ну, давайте, ладно, что, по первой строчке. Но тему чистоты хочется как-то, да? Я не знаю, есть у нас первая строчка?
2: Ну, подожди, у нас же дед порядок наводил.
1: Дед порядок наводил?
2: Ну, да.
1: Или любил, или просто наводил?
2: Наводил, конечно.
1: Так, друзья, первая строчка. Дед порядок наводил.
2: За порядком следит дед, мы же с тобой договариваем.
1: Так,
2: за порядком следит дед.
1: За порядком следит дед.
2: А не бабка.
1: Хорошо. Так, все, за порядком следит дед.
2: А что у нас на кону?
1: На кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова. За порядком следит дед. А где, кстати, будет концерт Сергея Куренкова? Напомню.
2: А Сергей Куренков «Звездный завтрак». Культурный центр «Меридиан». Ну, вообще, Сергей Куренков «Звездный завтрак» к нам пожалует уже через полчаса, и он все расскажет.
1: Хорошо.
2: А вы пока пишите. За порядком следит дед. С вас еще 3 строчки. Оригинальные, веселые, заводные, задорные.
1: Смешные.
2: Ну, прям, чтоб вау.
1: Ну, чтоб прям вот смеялись и животики надрывались от смеха. Давайте такое вот что-нибудь.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоп.
12: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоп. 18+.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно... беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня на канале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
15: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 7.

0: Итак, это чечеточка на радио Шансон. А первая строчка у нас сегодня за порядком следит дед. Здесь уже появляется дед и бабка, которые сейчас будут петь ваши частушки. Встречайте Егорыча и Семеновну! Давай, Семеновна, начинай!
1: За порядком дед следит, рук не покладая. Просто бабка у него дворянка столбовая.
0: Порядок слов нарушен.
1: Это от Владимира. За порядком следит дед. Да я не так спела просто.
0: А за порядком следит дед, смотрит в оба глаза, пока бабка не дала палкой между глаза. Ой, что-то глаза, что за рифма такая странная. Это от Анны
1: сообщение. Ну ты не придирайся.
0: Я не придираюсь.
1: Такие стихи.
0: Давай. Дед, бабка отдыхает, провинился он вчера, вот и подметает. Это от Натали.
1: Это как полюбила летчика, думала, летает, он подметает. Все хорошо. За порядком следит дед, моет, трет и убирает. Бабка в уголке сидит, тихонько наблюдает. Это от Наташи.
0: Бабка наблюдательница, да. Так, от Дениса. А за порядком следит дед, пылесосит много лет, помогает ему бабка, пыль гоняет влажной тряпкой. Опа!
1: Это от Дениса.
0: А дальше от Галины.
1: За порядком следит дед, бабка только крутится, в доме чисто, как в больнице, что же у них получится? Что-то да получится.
0: Если долго мучиться. Теперь вот от Виктории. А за порядком следит дед, и бабуле говорит: бабка, ты помой посуду, а то я жить с тобой не буду.
1: Вот это вот условия. Сейчас будет от Сергея. За порядком следит дед, постирал белье и плед, только бабку не нашел и к соседушке пошел. Опа, это от Сергея.
0: А что ж ты бабку-то не нашел, дед? Ты какой-то неправильный. А за порядком следит дед, моет все и подметает, а ему в противовес бабка все вокруг бросает.
1: Бабка, это я, так понимаю.
0: Это ты, да, выкладывает.
1: Сейчас будет от Мишани.
0: Давай.
1: За порядком следит дед, все забрызгал алебастром. Чтобы это все убрать, ходит, машет пипедастром. Это я не ругаюсь, это такая штучка подметалка.
0: Так, ну и победителя поем. А за порядком следит дед, бабка приучила. Если он не уберет, то 100 грамм и не нальет.
1: Вот это мотивация! Это от Ольги.
0: От Ольги, да.
1: И Ольга получает 2 билета на роскошный концерт Сергея Куренкова. А концерт пройдет уже 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты», премьеры, живой звук, душевная и теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+.
0: Ну что ж, дорогие друзья, Сергей Куренков уже подъезжает к нашей радиостанции, а значит, скоро Марина отправится его встречать. А Сергей появится в студии с 10 до 11. Готовьте свои вопросы Сергею Куренкову. Задавайте +7 909 955 1030. В самое ближайшее время не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп.
2: Вы мне повстречались с новым летом.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, 22 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, этот день отлично подойдет для командной работы. А вы с легкостью найдете общий язык со всеми коллегами. Ваша песня-пластиночка Ярослава Сумишевского, Алексея Петрухина.
2: Тельцы, вероятные командировки, которые позволят вам отвлечься от некоторых проблем. Ваши ироничные высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию. Поэтому следите за своей речью. А ваша песня «Какая дама пропадает» Катерины Голицыной.
1: Близнецы и полезные знакомства сегодня вдохновят вас на новые идеи. Ну а настроение вы всегда можете поймать в песне «Перышки» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, а вы сможете достичь почти любых вершин, но только при критическом отношении к себе. Ваше трудолюбие будет отмечено и даже вознаграждено. А ваша песня в этот вторник «Только так» Евгения Григорьева.
1: Львы, а у вас есть невероятная способность превращать все самые сложные ситуации в положительные. И в этот вторник вы этой ситуацией непременно воспользуетесь. Ваша песня «Танька» Сергея Трофимова.
2: Девы, а вы почувствуете крепкую связь с коллективом, выполняя совместные проекты и задания. Такой метод работы объединяет людей вместе и создает крепкую основу для хорошего сотрудничества. Ваша песня «Хулиган» Александра Новикова.
1: Весы, у вас появится возможность заслужить всеобщее признание, а еще получится удастся заключить весьма выгодную сделку. Настроение дня песни «Леди Ди» Елены Ваенги.
2: Скорпионы, вы можете заметить, что ждете от других, что они будут принимать важные решения. Пора менять ситуацию и брать инициативу в свои руки. Ваша песня «Твои глаза магнит» Алексея Брянцева.
1: Стрельцы, не бойтесь сегодня спросить совета. Это не признание слабости, а показатель вашей преданности делу и готовности всегда учиться и идти на контакт. Ваша песня «Одиночество» Славы.
2: Козероги, если вы твердо решили что-нибудь изменить, то делайте это плавно, постепенно и поэтапно, и никуда не торопитесь. Совет ловите в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Водолеи, сегодня вы получите хорошую возможность помириться с человеком. С тем самым человеком, с которым уже давно были в ссоре. Жизнь сама хочет помирить вас. Ваша песня «Муж-муженек» Вилли Токарева.
2: Рыбы, вас ждет успех во всем, что вы запланируете. Проверьте свою работу на необходимость, чтобы внести какие-то изменения. Если все хорошо, то не выносите никаких изменений. А ваша песня «Белая полоса» Артема Демина, пусть она в вашей жизни наступит как можно раньше.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
2: 6+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: «Бархатный шансон». История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: ничего не изменится. Россияне стали чаще ремонтировать вещи вместо покупки новых. Объем услуг по ремонту вырос в первом полугодии почти на 12% и составил без малого 130 миллиардов рублей, сообщает газета «Ру». При этом стоимость работ растет. Ремонт брюк за 4 года подорожал на 62%, установка набоек на обувь на 56%, ремонт холодильников подорожал на треть. Несмотря на это, починить вещь по-прежнему значительно дешевле, чем заменить ее. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках растет последние 3 года. Также россияне стали активнее ремонтировать спортивное оборудование, в основном дорогие предметы. Петербург подвел итоги летнего туристического сезона. С мая по середину сентября город на Неве принял более 6 миллионов отдыхающих. Примерно столько же, сколько и в прошлом году, сообщили в пресс-службе Смольного. Почти треть гостей приезжает из Москвы и Московской области. Далее идут жители Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звезды на завтрак» у нас в гостях многократный лауреат премии «Шансон года», неисправимый романтик Сергей Куренков. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: красивее.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Ну что, пора начинать наш звездный завтрак, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Сергей Куренков, многократный лауреат премии «Шансон года», многократный участник фестиваля «Эх, разгуляй», многократный участник «Бархатного шансона», конечно.
2: И в этом году тоже Сергей Куренков будет на «Бархатном шансоне», и на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» тоже будет.
1: Доброе утро, Сереж.
3: Доброе утро, страна. Что-то я, кстати, меня совсем плохо слышно.
1: Сейчас слышно. Звезду подкрутил.
3: Нет, здесь подкрутил.
1: Подкрутил? Ну, все. Ты мало подкрутил, не осталось сил.
2: Мы уже не первую, вторую неделю разыгрываем билеты на ваш концерт. Я думаю, что слушателям точно будет интересно, как вы к нему готовитесь, который пройдет в Москве 17 октября в Меридиане. Возрастное ограничение 12+. Расскажите, какие сюрпризы ждать нашим слушателям.
3: На самом деле, это, наверное, будет первый из всех концертов, которые у меня подряд были вот в Москве, да, я ежегодно в Меридиане выступаю, и почему-то площадку не хочу менять.
1: Почему?
3: Задумывался об этом, но мне, же, мне, кажется, мне там уютно.
1: Пошире,
3: мне, нет, там, мне там уютно.
1: Повместительнее.
3: Думал я об этом. Думал, так, но, и? Ну, все-таки выбрали домашний уют. Чем больше площадка, тем меньше вот такого
1: контакта.
3: Контакта, да. И, а там она как раз такая умеренно большая, да, и...
2: А какой там зал, на сколько человек?
3: 1200 с копейками, там что-то такое. Вот. Во-первых, первый раз я буду первое отделение практически петь новые песни.
1: А, я думаю, первое отделение — меня вообще не будет на сцене.
2: Все песни новые.
3: Почти все. В конце я спою несколько известных песен. А первое отделение практически будет все состоять из новых песен.
1: Потом будет антракт.
3: Который новый альбом «Антракт». Ну и потом «Эгегей», как обычно у нас на концерте.
2: А вы не волнуетесь, что новые песни, из-за того, что люди их еще не знают, не слышали, что будет, допустим, как-то им непонятно, что они хотят старых песен?
3: Нет, мы старые тоже попоем, обязательно все известные споем, а люди ждут новых песен, мы их все никак не выпускаем, не выпускаем, а мы вот сейчас споем, а потом все выпустим, вот будет как.
1: Обычно люди делали наоборот, ну ладно, тебе виднее, давай сначала спой, потом выпустишь.
3: Не, просто я выпустить не успеваю раньше.
1: Вот в чем дело. Так, ну и что, в общем, ты активно работаешь в студии, по всей видимости, да? Раз новых песен. Столько, что ты даже их не успеваешь выгружать на цифровые платформы.
2: Но при этом на цифровых платформах 849,5 тысяч слушать, ну, почти приближается к миллиону.
1: А еще недавно было 700. Молодец.
3: А еще до этого было 500.
1: Вот.
2: Что вы сделали, чтобы люди стали чаще слушать вас на цифровых площадках?
3: А вот новые песни как раз начали появляться. Это вот к тому, что люди же ждут, и им хочется что-то свеженького, ну, от души, чтобы вот такое.
1: Ну, класс.
2: Мы тоже сегодня послушаем новую песню.
1: Мы сегодня, дорогие друзья, обязательно услышим песню. Как она называется, Сергей, скажи нам?
3: Сердце точно знает.
1: Сердце точно знает. Подробнее об этой песне, конечно же, мы поговорим непосредственно уже к середине часа. Вот. Ну, а пока я хочу обратиться к нашим дорогим радиослушателям и напомнить, что на протяжении всей программы вы можете задавать свои вопросы нашему гостю Сергею Куренкову. Тем более, что Сергея достаточно долго уже не было у нас в эфире. Долго же не было?
2: Мы ничего про вас не знаем. Где вы были, что видели?
1: Мы не знаем, как прошло твое лето.
3: Ездил по стране.
1: Вот об этом ты подробнее расскажешь через несколько мгновений, потому что сейчас мы прервемся на короткую рекламу и потом будем общаться. А вы задавайте вопросы, друзья, в Макс.
0: Реклама на радио Шансон. Радио Шансон представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, Если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиомаяк.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак. Сергей Куренков у нас сегодня в гостях.
2: Знали ли бы вы, дорогие радиослушатели, что мы тут за эфиром обсуждаем?
1: Ну, конечно, «Бархатный шансон». Что еще
2: да,
1: мы можем
2: именно его.
1: В принципе, так и есть.
2: Сергей, расскажите, вы же не первый раз на «Бархатном шансоне», если последние 3 года это был круизный лайнер, теперь это отель. Расскажите, как это все происходит в отеле.
1: Где лучше, Сергей, для тебя лично?
3: Кстати, вот... В отеле может быть, мне так кажется, да, более как-то демократичней, потому что все-таки пляжи там полураздетые, mm-hmm. тут вечером собираются mm-hmm. у столов, там, я помню, мы там сидели, по компаниям разбились, кто к кому, mm-hmm. кто-то на гитарах играет, кто-то там баяны где-то, ну...
1: Рвет.
3: Было что-то такое... Ну, совмещенное между их разгуляем, там, «Бархатным шансоном» и полным, как бы, ну, вот...
2: Уютные посиделки, да?
3: Да.
2: Тем более, all inclusive, напитки все входят в стоимость.
3: Ну, вот я про это.
1: Но, с другой стороны,
2: я как раз и говорила,
1: территория
2: друзья.
1: Большая, мне кажется, и потеряться можно легче. Чего не было бы на корабле. На корабле как-то мы были все скучно. Ну, в смысле, скучно, но...
2: Ну, и люди понимали, что если они не вернутся на корабль, он уйдет без них. Как
1: да,
2: бы. Это
1: да,
2: тоже.
1: Да. Дисциплинировало.
2: Скажите,
1: да.
2: Пожалуйста, готовитесь ли вы как-то вот какие-то премьеры? Может, какие-то совместные с кем-то необычные,
1: подожди,
2: неожиданные дуэты?
1: Вот дуэты, премьеры на «Бархатном шансоне», я думаю, что обязательно будут. Но там же самое главное развлечение для тебя. Это же чемпионат по рыбалке. Ты знал об этом?
3: Я нет.
1: Вот. А я тебе говорю.
3: Как так?
1: Чемпионат по рыбалке. Территория отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Рядом протекает река. И на этой реке, в этой реке, нам сказал человек, который специалист по рыбе.
2: Президент
1: Федерации рыбной ловли России у нас был в эфире несколько недель назад. И он сказал, там 35, 37 или 27 сортов видов рыб вводится. Начиная от банальных сибаса, дорадо, там еще чего-то, до каких-то там совершенно каких-то редких, в общем, средиземноморских рыб, которые туда попадают из Средиземного моря.
3: Невероятно.
1: Попадают в эту реку. И говорит, там вообще нормальный клев. Как река называется, не помнишь тоже, да? Из трех букв.
3: Говорят, а чемпионат будет между теми, кто будет.
1: Среди
3: там,
1: наших
3: да?
1: туристов, конечно, да? среди вот.
2: И будет, мне кажется, две команды. Артисты
3: медаль,
2: и туристы.
3: А медаль какая-нибудь?
1: Слушай, ну
2: кубок
1: обязательно
2: будет
1: награждение, победитель, это все будет абсолютно
3: серьезно. Все, артисты победят.
1: Слушай, ну ты, вот я тебя и спрашиваю, ты берешь с собой какие-то снасти, теперь уже зная эту информацию?
3: Ну я сейчас изучу будет... тогда все, елки. Конечно, я изучу,
1: ты же все-таки рыбак
3: возьму.
1: Опытный.
3: Да, однозначно, тогда буду готовиться.
2: Сергей выложит концертные костюмы.
3: Тем более сейчас услышали, все рыбаки сейчас поедут на «Бархатный шансон».
1: Ну так мы и говорим
3: с семьями,
1: об этом, да?
3: Семьями, с детьми. Рыбаки все на «Бархатный шансон».
1: Да, и самое главное, там еще огромные территории для игры в гольф. Как у тебя с гольфом?
3: С гольфом хуже.
1: А что с гольфом хуже? Взял клюшку, ударил мячик, попал в лунку хорошо, поднял стопочку, не попал, за то, что не попал. А дальше на гольфкаре тебя увезли просто.
3: Со стопочкой лучше, чем с клюшкой.
2: Ну вот потому что это все эти аристократические игры,
1: не для
2: это
1: нас,
2: все несерьезно.
1: Да. А вот рыбалка — это наша тема. Я, кстати, тоже думаю взять с собой удочку. Ну, там, конечно, обещают, что дадут, но мне кажется, свою какую-нибудь маленькую складную.
3: Ну, надо поизучать,
1: взять.
3: На самом деле, это прикольно, это здорово.
1: Это очень прикольно, и это очень здорово. Дорогие друзья,
2: ну, слушайте, там
1: если
2: будет
1: хотите,
2: Анатолий
1: было...
2: Полотно и Федя Карманов, так
1: ну,
2: что, значит,
1: что?
2: У вас там...
1: Ты хочешь сказать, что Сергей Куренков ловит хуже, чем Анатолий Полотно?
2: Ну, у него нет ни одной песни про рыбалку.
1: И это не страшно.
3: Кстати, это упущение, надо срочно сочинять.
1: Песню про рыбалку.
2: Можно, может быть, песню «Кармашек» немножко переделать?
3: Не, у меня все песни про любовь, это будет о любви к рыбалке. Песня такая.
1: В общем, дорогие друзья, если вы хотите оказаться в компании Сергея Куренкова и многих других артистов и принять участие в чемпионате по рыбной ловле на турецком берегу, то приобретайте путевки на «Бархатный шансон».
2: На сайте radioshanson.ru возрастное ограничение 18+.
1: Ну, а мы скоро вернемся и еще ждем вопросы Сергею Куренкову. Отправляйте их в мессенджер «Макс».
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
5: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Я пропою. Сварки всем максимум дают.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Сергей Куренков, очень звездный исполнитель у нас сегодня и очень душевный. И вот такой вопрос от Натальи. Сергей, как вам удается писать такие душевные песни, которые мало того, что берут за душу, они еще и попадают прямо в сердечко? Благодарю вас за это. Да, что скажешь, Сергей?
2: Дело в том, что любая песня, которая написана от сердца, вот есть такая «От сердца к сердцу» называется, да, передача происходит на уровне энергетики. От сердца к сердцу.
1: Все песни пишешь от сердца?
2: Не получается.
1: Другие
2: писать просто...
1: Другие органы не участвуют не в написании песни?
3: Но ты сейчас про мозг говорил.
1: Я про всех.
3: Я к тому, что, а бывает такое, что...
2: Вот просто мозгом не получается. Или сердцем, или другими органами.
3: Бывает то, что рифма не идет, и вам приходится обращаться к словарям. Или, может быть, почитать стихи там Есенина, Маяковского. Вы с кем-то вдохновиться. Бывает, что нужно?
2: Вот, кстати, я сочиняю, когда, да, я быстро сочинил, быстро. И потом у меня отлеживается. То есть я как бы прихожу, думаю, так, в тексте надо что-то менять, там, меняю потихонечку.
1: Правки это называется, правки.
2: Да, делаю. Особенно текст. Мелодии редко, а вот текст часто подделываю что-то так в течение недели где-то. И иногда смотрю в словарях, допустим, думаю, а какая рифма может еще быть, да? Редко, но бывает такое, подсматриваю. Но у меня не получается сочинять. Вот этот первый вариант, да, первый вариант, никогда не получалось, чтобы сесть, сейчас я буду сочинять. Никогда. Это вот я могу не сочинять, быть, да? 2 месяца не сочинять, вообще ничего не идет. А потом бах, и прямо вот быстро, а бывает 2-3 песни прям. В какой-то интервал времени, то ли эмоционального подъема, получается что-то сочинить.
3: Просто... А можете что-то в заметках телефона из последнего, что вы написали, но отлеживается, нам зачитать? Хотя бы примерно понимать, как стихи это выглядит до того момента, как это превратится в песню.
2: Так, это я сейчас попробую найти, конечно.
1: Ну-ка, черновой сейчас.
3: Прям вот очень интересно, как это, потому что мы-то обычно слышим уже готовые песни, и припев,
1: конечно,
3: и куплет.
1: Конечно.
3: А когда это в форме еще стихотворения в телефоне?
2: Ну вот сейчас искать не буду. Есть новое, есть новое. Прочитаю стихотворение.
1: Нет, давай.
2: Весны уже шапка по сеньке, веселится до слез капель, лето гладит весну по коленке, приглашаю в свою постель. Так и снегом рожденной в апреле в мае выйдет прекрасная дама, а из девочки, спящей в постели, выйдет самая лучшая мама, и родится, когда не ждешь, летний день. И душа проснется. Счастье — это когда живешь. Счастье — когда твое сердце бьется.
3: О, как красиво.
1: Ну, это прям очень красиво, да.
3: Очень столько сразу, как это называется, картинок оживает в голове. Почему-то мне приходят Островский и Снегурочка. Про вот это вот.
1: Так, ну а сейчас мы будем песню слушать не Снегурочка.
3: Да, как вы.
1: Сейчас будет песня, которая называется «Сердце точно знает».
2: Да, это новая песня.
1: Песня, написанная сердцем, получается. Опять же, вот что и Наталья интересовалась. Душевная песня, и попадет она в сердечко.
3: Она точно называется так, или она называется как-то по-другому?
2: Нет, именно так она называется, и она будет, обязательно ее буду петь на концерте 18 октября в Москве. Да.
1: 17 октября, Москва. Итак, друзья, делайте громче, вы впервые это слушаете, как, впрочем, и мы. «Сердце точно знает» Сергей Куренков.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Только что мы послушали, дорогие друзья, премьеру «Сердце точно знает». Сергей Куренков у нас сегодня в гостях.
2: Какая красивая песня.
1: Если песня понравилась, то...
2: Как будто бы необычная у вас новая какая-то манера исполнения. Или мне показалось, как-то по-другому вы звучите.
1: А мне показалось, что...
3: Но нет.
1: Свой фирменный стиль Сергей
2: прям...
1: соблюдает абсолютно четко. Да.
2: Прям мне очень, еще более проникновенно, чем обычно.
1: Ты просто мало слушала песен Сергея Куренкова.
2: Да?
1: Тебе откуда надо слушать ты? Больше.
2: Знаешь.
1: Откуда я знаю?
2: Да.
1: Интуиция.
2: Также Елена Денисова пишет из Тулы, что Сергей, благодарю вас за душевность на ваших концертах. Всегда до мурашек.
1: Так, Владимир там что-то пишет. Сергей, добрый день. Вы правы, у мужчины сердце не единственный орган, которому не прикажешь.
3: Саму суть вот прямо в точку.
2: Мы сегодня со слушателями, кстати, обсуждали тему порядка мужчин и женщин. Некоторые мужчины писали нам, что у них в машине более чисто, чем в квартире. Вы вообще любите наводить порядок? Этим вы занимаетесь или это все на плечах вашей супруги?
3: Не, у меня, кстати, супруга очень любит порядок. Вот прямо очень любит.
1: А ты нет.
3: Я люблю управляемый хаос.
2: Это
3: то
2: как?
3: Есть, чтобы был порядок, но не вот так, чтобы вот все точно
1: идеально,
3: прямо идеально по полочкам. Да?
1: Да?
3: Как бы во всем должно быть такое немножко, ну, вот разгильдяйство такого, легкого такого.
1: Да.
3: Да, чтобы, да. И мне кажется, это даже как-то вот, какую-то мощность это придает.
1: Вещи могут валяться на полу?
3: Нет, ну это уже совсем.
1: А вот у Махова.
2: Так начинается.
1: Когда вы,
2: например, собираетесь на гастроли или в концертный тур, много ли вы с собой возите вещей?
1: Кто складывает?
3: Кстати, вот когда давно еще, да, там, ну, собираешься, думаешь, так, а вот может это взять, может, надо то взять. А сейчас уже это были сборы, недолгие, знаешь. От Урала до Волги. Просто оделся, там в рюкзачок там бросил.
1: Зубную щетку.
3: Да, зубную щетку, носки и все. И полетел.
1: Вот так, Марина.
2: Специальных концертных пиджаков, смокингов, вот этого всего вы с собой не возите.
3: Нет, я вот смокинги вообще как бы не очень люблю.
1: Дорогие друзья, если вы встретите Сергея Куренкова в самолете, не удивляйтесь, он в этом же и выступит.
3: Нет, я беру портплет.
2: Такие треники с обвисшими коленками после перелета.
1: Концертные треники.
3: Нет, почему концертные? Дорогучие.
1: Фирменные.
2: Мой любимый вопрос всем, кому я задаю, кто с нами поедет на бархатный шансон, купили ли вы какие-нибудь нарядные новые шорты веселенькие, плавки. Будете покупать?
3: Веселенькие.
2: Ну, какие-нибудь с авокадо, там, я не знаю.
3: Нет.
2: С кукурузинами, ну что-нибудь игривенькое.
3: До такого не дошел.
1: Просто надо следующую песню поставить. Так, дорогие друзья, я смотрю еще вопросы. Наталья пишет, шедеврально, спасибо большое. Сергей, как всегда, в самое сердце. Наталья из Долгорукова. Это по поводу песни «Сердце точно знает». Ну а сейчас, дорогие друзья, мы послушаем песню, которую вы уже хорошо знаете. Это тоже песня Сергея Куренкова. Она называется «Кармашек». Ну а мы скоро вернемся.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: отсутствие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Сергей Куренков у нас сегодня в «Звездном завтраке». И, конечно, разрывается мессенджер «Макс» от комплиментарных высказываний наших радиослушателей в адрес нашего гостя.
2: Ну, например?
1: Передайте большое спасибо за душевные песни Сергея Куренкова. Я всегда хожу на все его концерты и слежу за его творчеством. Жду встречи 17 октября. Обожаю песню про Ольгу. Спасибо ему за нее. Желаю ему большого творческого полета.
3: Кстати, вот кто вставлю. Я на этом концерте 17-го буду петь эту песню «Ольга». Я ее никогда на концертах не пел. Ну, серьезно? Она есть в интернете, я никогда не пел. 17 числа я ее буду петь обязательно.
1: Ого.
2: Сейчас женщина с другими именами напряглись, такие, а про нас мы тоже хотим.
1: Да, так, Елена пишет: здравствуйте, передаю вам огромный привет из города Гагры. К сожалению, небольшая проблема с радио, поэтому услышать вас не могу. Но все говорят, что у вас Сергей Куренков, поэтому огромное ему спасибо и привет. Вот это от Елены.
2: Сергей, как ваше лето прошло? Вы вообще успели отдохнуть или только записывали новые песни? Потому что сейчас уже конец сентября, как быстро пролетел сентябрь и лето.
3: На самом деле я и отдохнуть успел, и даже поездил где-то там на корпоративы, на концерты, и успел и песни подписать. Мне несколько песен сочинил за лето. Дуэт еще у нас выйдет один с Ольгой. Вот у нас уже один с Ольгой есть, но кто знает, все знают. Вот. Ну и самое главное, что летом я там посещал прямо красивые места. Я только по России. Мне нравится наша страна. На самом деле, такой красоты. Вот чем больше летаю, тем больше мне не хочется никуда больше.
1: Угу.
3: У нас и сервис нормальный, и места красивейшие. Я, кстати,
1: был на
3: Плато Путорана.
1: Топ-3 города, которые ты рекомендовал бы всем нашим
3: радиослушателям. Ну, топ — это Красноярск. Это не потому, что я там рядом родился, да, а это один из лучших городов. А по кулинарии вообще лучший.
2: Там же институт гастрономии.
3: Да, там, да, и там такие рестораны, ну это все.
1: Самая вкусная рыба, которую я ел, это была рыба в Красноярске, когда мы были как раз на концерте, и ты тоже там был.
3: Да.
1: Я сходил там на рынок, на этот рыбный, и там и чевыча,
3: нет,
1: и
3: там вся породистая, там, да, хариус,
1: ленок. Ужас, да, и хариус тоже.
3: Но самое интересное, что там на самом деле рестораны признанные, даже вот есть в десятке,
1: да, да,
3: они
1: да,
3: в десятке,
1: знаем.
3: Да, там, поэтому...
1: То есть если по
2: а
1: гастрономии
2: вот,
1: Красноярска,
2: кто...
1: а еще пару городов.
3: Город красивый. Пару городов. Ну, на самом деле, нравится достаточно много сейчас городов. Все изменилось. И набережные везде сделали. Мне нравится Ульяновск. Очень.
1: Ух ты.
3: Почему?
2: Ну, вот там, кстати, набережная там... грустная. Мне ну, вот там
3: на...
2: нет.
3: А мне почему нравится? Я на самом деле вообще в Ульяновске люблю погулять. Там какая-то энергетика есть.
1: Мне в Самаре набережная
3: положительная.
1: Очень понравилась.
3: Самара прекрасна. Да вот там набережная хорошая. А в Ульяновске просто у меня мама училась.
2: А-а-а.
3: И я еще как? Вот у меня такие как бы есть... какие-то воспоминания о ее рассказах.
1: Теплые воспоминания.
3: Да, я прихожу к пединституту, где она училась в пединституте в Ульяновске. Вот, я туда прихожу посмотреть. Плюс есть вот эта старая улочка, где там Ленин жил.
2: Где пожарная каланча. А там еще прикольно, что здесь жила сестра учительницы Ленина. Здесь жил одноклассник на каждом доме, чтобы они сохранились. Там вот эти таблички.
3: Какая-то есть там энергетика такая вот.
1: Дорогие друзья, все классно, все здорово, кроме того, что у нас остается ровно минутка.
2: Ну, мы-то с Сергеем мы увидимся и пообщаемся на бархатном шансоне. Дорогие друзья, хотите больше общаться с Сергеем Куренковым, то приобретайте путевки на сайте radioshanson.ru.
1: Ну, а если хотите попасть на сольный концерт Сергея Куренкова, то вы прекрасно знаете, что нужно делать. Буквально несколько билетов остаются, я посмотрел на сайте.
3: Ну, немного,
1: там
3: да.
1: Там прям вот совсем малюсенькое количество.
3: Да, и еще будут концерты 1 октября. Ульяновск, про который я говорил, да, там очень хороший зал с очень хорошим звуком, светом, вот. И третьего, дальше уже не буду, потому что нет смысла, до этого будет бархатный шансон, а третьего у меня будет, по-моему, Самара как раз. Вот
1: это
3: Самара.
1: Октябрь или ноябрь?
3: Это октябрь.
1: Октябрь. В общем, вся информация есть в социальных сетях Сергея Куренкова, заходите, смотрите, ну а мы благодарим нашего гостя за то, что посетил нас в столь ранний час. Сережа,
3: всем привет,
1: огромное.
3: Хорошего
2: спасибо
3: дня.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, с нами были Сергей Куренков, Марина Дымова.
2: И Артем Демин.
1: Вернемся завтра в 7 утра. Счастливо.
3: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо вам большое.
9: Большое
7: спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минпромторг подписал госконтракт на поставку машин скорой помощи в 18 регионов страны. Речь идет о почти 200 отечественных автомобилей, сообщили в ведомстве. Правительство выделило из резервного фонда более 1 000 000 000 рублей. Решение позволит обновить парки скорых в Бурятии, Карелии, Иркутской, Калининградской, Костромской областей,

1 ноября на станции вернут более 6000 таких конструкций, сообщил столичный департамент транспорта. Дополнительные двери помогают удерживать тепло внутри вестибюлей, сокращать теплопотери и защищать пассажиров от сквозняков. Летом конструкции проходят диагностику, специалисты устраняют повреждения, обновляют покрытие и при необходимости меняют изношенные детали. Позднее специалисты переведут на зимний режим тоннельную вентиляцию и климатические установки в поездах. Тем временем желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Завтра днем порывы восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение объявили и в Московской области. Сегодня в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, слабый дождь. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

знаю, мои рецепторы улавливают запахи осени, а не весны, но в наших силах раскрасить эти серые будни. Сегодня отмечается День раскрашивания серости. Неофициальная творческая дата, которая предлагает добавить больше цвета в повседневную жизнь. Именно сегодня можно посвятить день рисованию, украшению интерьера или другим занятиям, которые помогают сделать привычное пространство ярче и интереснее. Ну или другой вариант, просто проведите этот день в компании «Радио Шансон». С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

золотая карточка. Ну, мне кажется, это уже такое забытое. Сейчас другие носители существуют ради красивых воспоминаний. Времена меняются, и способы сохранения воспоминаний тоже эволюционируют. Но согласитесь, напечатанные фотографии висят на стенах, лежат в альбомах, стоят на полках, и это создает особую связь с воспоминаниями, так как их можно потрогать и даже передать другим. Иван Кучин передает музыкальную эстафету Евгению Григорьеву, который на меньшее не согласен.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизни творчества поэта. 2 октября 18:30 в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Страсти по размерам утилизационного сбора при ввозе иномарок вроде бы поутихли. Но сумма осталась неизменной и в будущем будет только индексироваться вверх. В связи с этим автомобилисты стали искать спасения в славных 90-х. Секрет простой. Если автомобилю стукнуло 30 лет, он гордо переходит в статус ретро-классики и освобождается от уплаты утилизбора. Теперь подержанный Mercedes или BMW из далекого 1995 года – это не просто капсула времени с запахом елочки и велюровым салоном, а настоящая икона налоговой оптимизации. Конечно, массовой альтернативой китайскому автопрому это не станет. Как рассказали увлеченные автоколлекционеры, реальный рынок таких безутильных машин остается весьма скромным. По оценкам экспертов, потенциальный спрос на раритеты 30-летней давности исчисляется парой тысяч машин. Массовый потребитель не спешит менять современный китайский гаджет на колесах на пусть и выгодный, но капризный раритет из прошлого века. В конце концов, сейчас довольно трудно найти любимых исполнителей в жанре шансон на кассетах. Это самая историческая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: Осень. Московскую.
1: Осень в Москве – это поистине волшебное время года, которое наполнено особым очарованием и позитивом. Осень приносит с собой особое тепло, уют, прохладный, свежий воздух, легкий ветерок, шелест опавших листьев создают какую-то такую особую атмосферу. Это идеальное время для долгих прогулок и размышлений. Если же это вас не утешает, то давайте я вас расскажу, что до Нового года осталось всего 14 суббот. Ну а самое главное, что мы вместе на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Мультик.

Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в Нижегородской области и на выборах депутатов Законодательного собрания 8-го созыва. Явка составила более 60%. Согласно предоставленным данным, на выборах обоих органов необходимое число голосов набрали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект «Орлята-дошколята», нацеленный на приобщение к традиционным ценностям, сообщил эксперт ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта. Он уже объединил более 18 тысяч детских садов. Речь идет о более чем 550 тысячах воспитанников. В этом году запланированы 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобретение.

0: ремень и непредоставление преимущества пешеходам. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

приходит свет, а осень уже прохладное время года. А в прохладе осени особенно хочется тепла. И вот образ рыжей девчонки становится таким теплым пятном, которое согревает даже в пасмурный день. Здравствуйте, вы на волне радио «Шансон», где мы стараемся согреться любимыми песнями. С вами Ольга Шатрова. Надо сказать, что наш эфирный чат не перестает работать на прием ваших сообщений. Делитесь своим настроением, рассказывайте о своих амбициозных планах на день. Кстати, он обещает быть добрым, так пусть таковым и будет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 32 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: будет.
1: Только что Михаил Круг о суровой реальности тюремного заключения, где каждый день это испытание. Песня была написана в далеком 2003 году. И надо сказать, что тот год в Москве получился очень насыщенным. В городе кипела большая культурная жизнь. В том году полноценно начал работу Московский международный дом музыки. Но одно из самых громких событий состоялось 24 мая. Экс-участник группы «Битлз» дал единственный в России концерт в рамках мирового турне прямо на Красной площади. Ну что ж, живем-то мы ради воспоминаний, так пусть они будут красивыми, как в песне на радио «Шансон». Наш

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый LG X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный ценовый продаж, который не выходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: LG. Надежность в движении.
3: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше.
4: Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках внести порядки получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Существует множество памятников граненому стакану, но лучший памятник — это песня Вилли Токарева. Вот что любопытно, в 2005 году в Ижевске был установлен рекорд по строительству пирамиды из граненых стаканов, высота которой составила 245 сантиметров. Радио «Шансон» тоже в числе рекордсменов. Во время морского фестиваля «Бархатный шансон» 2024 был зафиксирован рекорд. Наибольшее количество людей, исполняющих гимн радиостанции на круизном лайнере. Кстати, в этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все подробности на радиошансон.ру. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

что мы с вами на одной волне. Волне радио «Шансон» — это не случайность. На самой душевной волне мы пытаемся поддержать и удержать отличное настроение. И помните, что весна впереди.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Более 20 стран пересмотрели отношение к российской пшенице. Во второй декаде сентября ее покупали только 8 государств, хотя год назад было 29. Объем экспорта сократился в 4 раза, заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Поставки ячменя на внешние рынки упали почти в 10 раз, кукурузы более чем втрое. Во втором квартале лидером по закупкам российской пшеницы стал Египет, но объемы снизились в 3,5 раза. Кроме того, импорт снизили Кения, Йемен, Турция. Наряду с этим больше пшеницы стали закупать Иран и Мексика. В России увеличат выпуск микрослитков золота для населения весом всего 5 граммов. Об этом рассказал гендиректор госзнака Аркадий Трачук. Микрослитки поступили в продажу в июне и стали очень популярны. Уже через месяц сделки с 5-граммовыми слитками составили 20% от общего числа продаж. По словам аналитиков, россияне покупают золото как инструмент долгосрочных сбережений. Наибольшим спросом китайские автомобили пользуются в 5 регионах. Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, сообщает Лента.ру. В начале лета всего в стране было зарегистрировано почти 3,5 миллиона китайцев, из них более 540 тысяч в столице. В разрезе федеральных округов более трети китайских машин стоит на учете в Центральном округе, почти 20% в Приволжском, 13% в Северо-Западном. Почти 56 тысяч старшеклассников обучаются в предпрофессиональных классах столичных школ. Это свыше половины всех учеников 10-11 классов и почти на 20% больше, чем годом ранее, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, предпрофессиональные классы имеют более 75% школ. Ученики углубленно изучают профильные предметы,

0: Группа «Лесоповал» подарила нам воспоминания о детстве и юности. И вот я лично помню, как был куплен щенок, который стал частью семьи на долгие годы. А еще помню, как мне хотелось всех зверей забрать из клеток. Вот эта песня напоминает нам о том, как важно ценить и хранить в памяти те моменты жизни, которые нас сделали такими, какие мы есть сегодня. Кстати, сегодня отмечается Международный день сияющего мира, праздник, направленный на продвижение идей мира, гармонии и позитивного мышления. Но давайте его отметим вместе. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
1: Не ищи меня, судьба, нет путей ко мне. Не зови меня, судьба,

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Письма – это особая, неповторимая форма общения, которая имеет свои уникальные преимущества и очарования. Вот в эпоху цифровых технологий, социальных сетей, рукописные письма продолжают сохранять свою магию. Они несут в себе тепло и искренность. Каждый штрих, каждая закорючка – это частичка души того, кто его написал. Это делает письмо уникальным и неповторимым. И этот день неповторим, так что проведите его в удовольствие. Вы слушаете радио «Шансон». Я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
6: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мультипа.

У природы нет плохой погоды. Но и хорошей давно не было. Осень на радио «Шансон».

0: Венеция с ее каналами, гондолами и архитектурой всегда была источником вдохновения для поэтов, художников и музыкантов. А всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» — это магнит для ценителей шансона по-русски. Легендарный праздник состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие-многие любимые другие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки и энергичных танцев. Возрастное ограничение 12+.
1: Я за соломинку держусь.

0: реклама.
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» — имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Какая теплая песня только что прозвучала и, конечно, подарил нам повод для ностальгии в эпоху тотальной цифровизации и онлайн-общения. Все больше тянет к физическому контакту с природой. Свежий воздух, зеленые наслаждения, возможность проводить время на свежем воздухе. Вот привет всем, кто наслаждается этим прямо сейчас. Ну, кстати, о наслаждениях. Приглашаю на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в разгар осени 14 ноября в Лайф-арену, чтобы справиться с соседней хандрой. Самый доступный билет на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями, завтра утром вновь облачно с прояснениями и плюс 15 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
8: 6+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В АТОР заявили, что туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения ковидом в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Как пишет портал Москва-24, ранее появилась информация о вспышке коронавируса в королевстве. Утверждалось, что туристы заболевают целыми компаниями. По информации СМИ, заболеваемость там сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют рост обращения от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводом для беспокойства у отдыхающих нет. В мессенджере Макс появилось мини-приложение «Портал грантов». Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу площадки, мини-приложение объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Ранее в Макс появилась функция мультиаккаунта. Пользователи могут управлять 2 профилями в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Это актуально для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например, для разграничения рабочих и личных переписок. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96.37, юань стоит 12.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Не просто так мы открыли новый час песни о розовом багульнике. Во Всемирный розовый день это очень даже в тему. Поздравляю вас с этим днем. Пусть ваша жизнь будет такой же нежной и прекрасной, как эти цветы. Пусть каждый день будет наполнен счастьем и гармонией. В следующем часе и у вас представится возможность пожелать и украсть этот день своими приветами. Программа только для вас ровно в 15:00 по московскому времени. Ну а пока о той, которая потеряла контроль, Холла на радио «Шансон».

изящно в этом белом танце. Током бьет от твоих нежных. Как так можно улыбаться? Что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно. Отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи. Все во мне, это все твое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй» да поближе к сцене.

0: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Осень не только в лагерях, не только за окном, но и в душе. И надо сказать, что это желтый уровень опасности для хорошего настроения. Но радио «Шансон» погода независим, так что обращайтесь, чтобы настроить свое настроение. Спешу порадовать всех поклонников радио «Шансон». Отныне любимую волну можно услышать и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. Открытый материк. Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru. ИГМ. Открытый материк. Реклама. Не оферта.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою звонки всем максимум даю.
6: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: очень
10: спасибо благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

поля до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта-то.

Эта песня как напоминание, как же важно ценить моменты, проведенные с близкими людьми, и как горько осознавать их утрату. Далее заглянем в будущее Рады Рай, ведь небесное светило для певицы путеводные.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, My Soul Visar с натуральным составом.

0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может планово. Здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот!
1: Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Когда все летние вещи уже упакованы и убраны, наступает бабье лето. Сентябрь на радио «Шансон».

не всегда можем объяснить, почему именно на этом человеке клином сошелся свет. И все из-за того, что сложны и загадочны человеческие чувства. Часто встреча с тем самым человеком происходит на уровне химии. Это вот сочетание запахов, жестов, мимики и других неосознанных сигналов, которые создают ощущение близости и комфорта. Теплая, душевная история о встрече своего человека ждет нас и далее в исполнении Тамары Кутидзе. Я же на этом раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. С вами была Ольга Шатрова. Ну и перед уходом напомню, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями, завтра утром вновь облачно с прояснениями и плюс 15 градусов.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России создана акустическая система для обнаружения беспилотников любых типов. Как пишут «Известия», ссылаясь на разработчиков, новинка, получившая название «Паук», это набор акустических датчиков с нейросетью, способных по запуску классифицировать источники опасности. Благодаря умной начинке датчики молчат до момента появления вражеского беспилотника. Предупреждающий сигнал в центр управления посылается после того, как система обнаружит и идентифицирует цель. По информации издания, система уже готовится к серийному производству. Рекордное число заявок поступило в ходе открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса. Всего 12 тысяч заявок, 350 человек уже прошли первичный отбор. Как заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, этого удалось достичь благодаря тому, что Роскосмос разместил уведомление о наборе в отряд космонавтов на едином портале госуслуг. По его словам, отбор завершат в текущем году, после чего будут объявлены имена победителей. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют. Специалисты напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и своевременно обращаться к врачу. Как пишет портал «Москва-24», в новом эпидсезоне России ждут 2 волны гриппа. Первая в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале-марте следующего года. В России у 85% детей наблюдается задержка речевого развития. Как сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей РУДН Оксану Приходько, если в год ребенок понимает обращенную к нему речь, но не начинает использовать слова «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражание, родителям следует обратиться к специалистам. Если к 2 годам ребенок не говорит фразами и не произносит глаголы, дальнейшее развитие речи не происходит. Эксперт считает, что приходить к специалистам за исправлением ситуации нужно до 3 лет. Доллар на сегодня 84.10, евро 96.37. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, осень пришла в Москву, дождь придавил листву. Не во всех районах столицы дождливо, но пасмурно, похоже, везде. Но я так скажу, несмотря на то, что синоптики сказали, что бабье лето в столице закончилось, мы еще поспорим. Судя по температуре воздуха до конца этой недели, по крайней мере, бабы так просто не сдаются. Добрый день вам. Меня зовут Юлия Степанова. Эта программа только для вас. Плюс 7-909-955-1030 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забудьте о подписи прямо в тексте сообщения. Ну вот сегодня я совпал в своих музыкальных стремлениях вместе с нашими страницами в интернете. А песни Михаила Шеллига «Московская осень» вы можете прямо сейчас там прочитать подробнее. А мы послушаем.

0: одно приятное предложение после этой песни. Давайте будем здоровы и давайте чаще видеться с теми, кого хочется обнять. Наша постоянная слушательница Наташа пишет: «Везу свою кошечку домой из клиники. Она там лечилась. Теперь на пожизненном лечении». Ох, Наталья! Да многие из нас с годами на пожизненном лечении. Но, опять же, будем здоровы, держимся и продолжаем программу только для вас. Плюс 7 909 955 103 0, номер для ваших сообщений в течение этого часа. Добро пожаловать. Огромная только просьба, не забудьте подписаться. Шансон, мы ваши постоянные слушатели. Наш коллектив РТИ номер 5, Оля, Таня и Юля. Передайте от нас привет нашей Танюшке. Она в отпуске и сейчас хочет послушать песню Михаила Шафутинского «Последний полет». Юля из Люберец.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Песня лидер хит-парада «Шансон года» уже которую неделю. Ух, какая песня! А в Ульяновске тепло, солнышко светит, пишет нам Тамара из Ульяновска. Привет этому солнечному городу, где радио «Шансон» вещает на частоте 96 FM. Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Наш номер. Не забудьте о подписи. Хочу передать привет любимому супругу Павлу Сугробову из села Конобеево. Спасибо за верность. Ты любовь всей моей жизни. Целую, твоя зая. Это написала Ариша. «Шансон», передайте, пожалуйста, привет Мордвинцеву Михаилу и Измайлову Сергею. Они сейчас едут из Москвы в Оренбург. И пусть для них прозвучит песня Александра Новикова «Помнишь, девочка». С уважением, Наталья Мордвинцева. Александр Новиков с секунды на секунду появится. Еще раз номер. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пока есть время.

если вы сейчас вдруг оказались в одиночестве, ну, напишите послание в программу «Только для вас» на радио «Шансон», и уже станет. У нас компания-то большая, вон какая огромная многомиллионная аудитория. Поддержим. А, плюс 7-909-955-1030 наш номер. Не забудьте о подписи. Меж тем, сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. То-то же я смотрю на метро, меня сегодня принесло. О, Всемирный день защиты слонов. Наш праздник, как поет Сергей Трофимов в одной из своих песен. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. А, ну, будем надеяться, что это не про нас, не про вас, не про нас. Константин передает привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем желает отличного настроения. Далее поздравляю лучшую подругу, коллегу по работе Вику Самохвалову, Яну Петрову и Танюшу Миндалеву от Александра Тришкина из Пензы. Очень по вам скучаю, встретимся. Поставьте любимую песню Тани «Чепик Холла, не люби меня».

Такой завораживающий дуэт. Чепик и Холла в программе «Только для вас». Продолжим. Плюс 7-909-955-1030. Пишите на этот номер. Ваши близкие ждут ваших добрых слов, привет и поздравлений. Любимое радио, передайте привет всем девочкам нашего небольшого коллектива. Хочется пожелать всем удачи и терпения. Все будет хорошо. Привет Наталье, Наталье, Светлане от Светланы из Ярославля. Привет Светке конфетки в Пензу. Скучаю, люблю. Обнял до хруста и зацеловал. Алексей. Шансон, хочу поздравить любимую Леночку Гуськову, моя жена, моя любовь, моя девочка, с днем рождения. Всего самого хорошего, счастья, здоровья, люблю тебя очень сильно. Поставьте для нее хорошую песню. Муж Сергей, Шацк, Рязанская область.

Очаровательная внучка Юрия Висбора, Варвара Висбор в программе «Только для вас». Добрый день, радио «Шансон». Передаю привет своей семье Крамаренко, жене Кате, сыну Максиму и дочке Марии. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Пожалуйста, подписывайтесь в следующий раз. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Напишите прямо сейчас, успеете в программу «Только для вас». «Шансон», мы со Светланой Даниловой сейчас трудимся на радость людям. О, да мы коллеги. Поставьте, пожалуйста, для нас веселую песню в исполнении Алексея Петрухина. Ну, потому что нам песня «Строить и жить» помогает. Наталья Электросталь. Мы живы, пока мы любим. Так что любите, будьте любимы.

0: реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Зажигательная песня команды «Штар» в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Добрый день всем, кто слушает и любит наши песни. Здесь программа «Только для вас». Плюс 7-909-955-1030 наш номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Любимое радио, поздравьте дорогую супругу Галину с днем рождения. Счастья, любви и оставайся всегда такой же прекрасной и неповторимой. Дмитрий из Рязани. Ну вот, параллельно Дмитрию мыслит и Алексей из Тамбовской области. Привет, самый любимый, вредный, веселый, страстный, заботливый и нежно-нежно обожаемой жене Людочки Феофановой. Пожалуйста, оставайся всегда такой, какая ты есть, какой я тебя люблю. Поставьте, пожалуйста, для Людочки песню Олега Митяева «Женщина». С удовольствием, девочки, эта песня про нас и для нас. Слушаем Олега Григорьевича Митяева.
1: Женщина.

даже если сделано из костей, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится.

программа только для вас продолжалась, да вот подходит к своему финалу. Но пусть это никого из вас не огорчает, ведь сегодня в 9 вечера будет еще одна. И так ежедневно в 15 и в 21 час радуемся вашим посланиям на радио «Шансон». Владимир из Московской области, из Балашихи, друга Василия хорошего поздравляет с днем рождения. На эту секунду больше сообщений я не вижу. С вами я, Юлия Степанова, и остаюсь с вами до вечера. А программа только для вас. Дневной ее выпуск завершена.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 17 градусов. Ночью плюс 13 и облачно с прояснениями, завтра утром вновь облачно с прояснениями и плюс 15 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
4: Потому что гвозди надо надежные покупать.
5: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
6: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте kassir.ru.
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В МЧС призывают не допускать детей до 14 лет к горным восхождениям. Как заявил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдулла Гулиев, процедура регистрации туристов станет строже. Он напомнил, что раньше альпинисты регистрировались через Эльбрусский отряд, что позволяло четко отслеживать местонахождение каждой группы. Переход на онлайн-формат усложнил контроль. Свести и систематизировать все данные стало труднее, а часть гидов и путешественников, столкнувшись с проблемами при оформлении, пытаются проходить маршруты без регистрации. Как пояснил спикер, теперь начнутся проверки, обязывающие проводников регистрировать всех участников, а при восхождении на Эльбрус установят строгий контроль. В следующем году россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней. Как рассказал «Известиям» экономист Ахмед Юсупов, при выборе времени отпуска важно учитывать разницу между расчетом отпускных и обычной зарплаты. Наиболее выгодными для отпуска с точки зрения дохода станут месяцы с большим количеством рабочих дней. В следующем году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодными для отпуска с финансовой точки зрения станут январь, февраль и май. Если главная цель – получить больше дней отдыха, а не максимальный доход, выгоднее использовать периоды рядом с праздничными датами, например, в начале мая. Личные вещи актрисы Бриджит Бардо были проданы на аукционе во Франции почти за 1 миллион евро, что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет газета «Фигаро», ажиотаж вызвал в том числе лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9,5 тысяч евро. Все вырученные средства будут переданы в фонд имени актрисы, который она основала при жизни, для помощи диким животным. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Неизменно душевные проникновенные песни Кати Огонек в эфире радио «Шансон» звучали, звучат и будут звучать. 16:07 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Всем привет. И дальше мы с вами послушаем артиста, который сегодня утром приходил в гости к нам на радио «Шансон», оставив после себя хорошее настроение. Участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», участник фестиваля «Бархатный шансон» в этом году, автор-исполнитель Сергей Куренков в эфире. А запись утреннего эфира скоро появится на наших страницах в интернете, если вдруг пропустили.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе.

0: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

танцевали и пели на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в прошлом году. В этом можно еще лучше, ярче, звонче, с утроенной, так сказать, силой противостоять осенней хандре. Вот это мы делать будем 14 ноября на Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, группа «Лесоповал», Алексей Петрухин, Ирина Круг, Евгений Григорьев, «Воровайки» и многие-многие другие. Для зрителей старше 12 лет есть подробности на сайте radioshanson.ru. Вот мы и ждем их 14 ноября. Что касается нашего радиоэфира, в середине часа Дмитрий Малыгин о смекалке нашего народа, да, ну вот если так совсем вкратце. Еще раньше услышим Артура Руденко, нам споет участник «Эх, разгуляя» Михаил Шафутинский песню Михаила Танича и Георгия Мовсисяна. А прямо сейчас участник всенародной танцплощадки Григорий Лепс.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УкрАНП 304-526-011-800-121.
6: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
7: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
8: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Страсти по размерам утилизационного сбора при ввозе иномарок вроде бы поутихли. Но сумма осталась неизменной и в будущем будет только индексироваться вверх. В связи с этим автомобилисты стали искать спасения в славных 90-х. Секрет простой. Если автомобилю стукнуло 30 лет, он гордо переходит в статус ретро-классики и освобождается от уплаты утильсбора. Теперь подержанный Mercedes или BMW из далекого 1995 года – это не просто капсула времени с запахом елочки и велюровым салоном, а настоящая икона налоговой оптимизации. Конечно, массовой альтернативой китайскому автопрому это не станет. Как рассказали увлеченные автоколлекционеры, реальный рынок таких безутильных машин остается весьма скромным. По оценкам экспертов, потенциальный спрос на раритеты 30-летней давности исчисляется парой тысяч машин. Массовый потребитель не спешит менять современный китайский гаджет на колесах на пусть и выгодный, но капризный раритет из прошлого века. В конце концов, сейчас довольно трудно найти любимых исполнителей в жанре шансон на кассетах. Это самая историческая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
4: Москва, 103.0 FM.
5: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною. А тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Хойка!

0: Песня Александра Маршала всегда рядом с нами. А вот это заглавная из альбома «Парусник». В этом году отмечает свой день рождения. Альбом «Парусник» Александра Маршала вышел в 2007-м. Получается, 20 лет. Ну, а песня достойная и сегодня. Немножечко еще истории. Через несколько минут в нашем радиоэфире появится одна из самых серьезных песен группы Михаила Танича «Лесоповал», «Был пацан». Она вошла в альбом «Кормилец», который был выпущен в 2000 году. 16:40, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый день.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия СБРФ 963.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку. Все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук, кратных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте бесплатные. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: красой.
1: Вилли Токарев в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет участник бархатного шансона Султан Лагучев. А что же касается кос, то, согласно опросам, мнение мужчин таково. Главное, чтобы у женщины в принципе были волосы. Длина не имеет значения. Обсудим новости в программе «Городские встречи», в вечернем шоу «Городские встречи». В следующем часе встречайте Романа Шахова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо вам
10: очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Большое. Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Новости на радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце сентября. Ожидается 30 тысяч доз, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч. Этот препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Ранее в Госдуме сообщили, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. Искусственный интеллект и классический поиск в интернете перестали существовать по отдельности, став частями одного пользовательского маршрута. Как пишет портал Москва-24, люди уже воспринимают и ответ выдачи как естественную часть поиска и используют его наравне с привычным списком ссылок. Согласно исследованию Высшей школы экономики, классический поиск используют при выборе товара или услуги, при поиске точного факта – искусственный интеллект. Там, где информацию нужно не просто найти, но и обработать, преимущества ИИ в поиске становятся очевиднее. 5 минут рядом со свежесваренным кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли ученые. После их эксперимента общий показатель неблагоприятных состояний у участников исследования снизился. Они сообщали о меньшей усталости, напряжении, тревоге, растерянности, а также о снижении оценки по шкале подавленности. При этом показатель бодрости и активности статистически значимо не изменился. Как пишет «Известия», это исследование посвящено именно запаху, который участники ощущали, не выпивая напиток. Добровольцы могли почувствовать себя лучше благодаря 5-минутному спокойному отдыху, ожиданию приятного эффекта или привычным ассоциациям с кофе. Доллар на сегодня 84.10, евро 96.37, юань 112.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Вот Успенская открыла новый час на осеннем шансоне. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите очередной выпуск шоу «Городские встречи». В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер. А ты, Рома, хранишь цветное фото? Такое, знаешь, сделанное фотоаппаратом «Зенит», к примеру.
0: Ты знаешь, вот те, которые были сделаны на фотоаппарат, они не выцветают, как правило. А те, которые сделаны были в аквапарке в Анапе когда-то, вот они выцветают очень люто. Благо, у меня есть цифровая копия, можно распечатать.
1: Ну, то есть ты ностальгируешь по прежней, так скажем,
0: фототехнике? Не только я. Дело в том, что вот пришли такие данные опроса. Смартфонами и другой электроникой пользуется абсолютное большинство россиян, 95%. При этом каждый пятый признается, что его смартфон разряжается за пару часов. И вот есть такая информация, что люди как-то хотят вернуться к кнопочным телефонам.
1: К истокам.
0: Ну, в какой-то степени, действительно. Друзья, к вам вопрос сегодня такой. Есть ли у вас желание пользоваться кнопочным мобильником? Есть определенная статистика в этом вопросе. И по каким вещам, по каким традициям из прошлого скучаете в настоящем?
1: Ну, у меня вот, кстати, есть один знакомый человек, который пользовался упорно кнопочным телефоном, считал, что интернет — это безусловное зло, и держался дольше и крепче всех. Угу. А потом он его просто потерял, и ему пришлось осваивать смартфон. В общем, он приступил к смартфонам, когда вы начали скучать по кнопочным телефонам.

0: ответить.
1: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями.

0: От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины Йокохама. Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная Йокохама. С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Замечательная песня и прекрасный клип, друзья. Клипы и то, что происходит в эфирной студии. Все это можно наблюдать в видеотрансляции на сайте радио «Шансон.ру», также в социальных сетях радиостанции, ну и в мобильном приложении на вашем смартфоне.
1: На кнопочном такого нет.
0: Да, друзья. Спрашиваем вас сегодня об этом. Есть ли у вас желание пользоваться кнопочным мобильным телефоном? По каким вещам или традициям из прошлого вы скучаете в настоящем? Есть данные.
1: Да.
0: Согласно исследованию, только 7% респондентов рассказали, что их смартфон держит заряд несколько суток. Ну, это действительно мощный заряд.
1: И быстрее всего гаджеты садятся у старшего поколения, да, то есть больше там зависаем-то. Ну, я извини, так к старшему поколению нас причислил.
0: Не, ну, а с другой стороны, разные телефоны бывают, что и молодежь высаживает, если начинает в тяжелые игры играть, или просто телефон устаревает, потому что его отдали, он уже, так сказать, в возрасте, и уже аккумулятор не держит. 36% бумеров считают, что их смартфон разряжается слишком быстро. Среди зумеров и миллениалов с такой проблемой сталкиваются 22%. Среди поколений X16. Ну, дело такое, мне кажется, абсолютно житейское. То есть аккумулятор это, ну, не какой-то вечный золотой слиток, он...
1: Ну, потом это индивидуально. Кто-то пользуется там только по делу, позвонить, написать что-то, глянуть новости, а кто-то по несколько часов фильмы смотрит, да?
0: Что думаете вы, друзья, по теме? Напишите сообщение, не забывая их подписывать. Прямо сейчас музыка.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
9: Я пропою, звонки всем максимум дают.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: «Алтын». Большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын» в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
12: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Михаил Круг и группа «Попутчик» только что на радио «Шансон». Мы под впечатлением от ваших сообщений. Сейчас эти сообщения начинаем зачитывать в эфире.
1: Владимир пишет. Добрый вечер. Владимир, город Екатеринбург. Пользуюсь двумя телефонами, разговариваю. Значит, по кнопочному телефону, остальные всякие штуки в смартфоне. Пользуюсь им как можно меньше. Но это вот такой компромиссный вариант. Я тоже, вот если бы меня спросили, я бы, наверное, тоже так сказал. Я бы два завела. Это для этого, это для того.
0: Два, конечно, хорошо, но суетливо это все смотреть. Уровень заряда и прочее, прочее. Если деньги на счете. Доброго вечера, пишет нам Людмила. Ни за что не хотелось бы возвращаться к кнопочным телефонам. У нас на работе такой служебный. Тыкать каждый раз на кнопки. Выбросить хочется. Пользуюсь своим личным.
1: Вот, дитя, так сказать, прогресса. Николай Шунков пишет. Добрый вечер. Я готов буду купить кнопочный телефон при условии, что на нем можно будет слушать онлайн радио «Шансон». Также буду не против, если в таком телефоне будет мессенджер, Макс, Яндекс.Карты и хорошая камера. Николай Шунков из Читы.
0: Это не совсем кнопочный, вот так простой,
1: вот,
0: да.
1: Так постепенно вот из этих деталей складывается такой нормальный смартфон.
0: Цифровая каша из топора, да, потихонечку. У меня, кстати, у мамы вот достаточно простой телефон, Nokia 11.2.0, еще из тех времен, и этот телефон у нее работал много лет, лет 20. Потом он, конечно, кончился, несколько аккумуляторов было в течение его жизни, и я нашел такой же, абсолютно той же модели, такого же цвета, в сеть «Контакты» перенес и ей вручил. Ты понимаешь? И вот ей нормально, ей хватает, там аккумулятор держит долго.
1: Ну, у меня мама тоже пользовалась моей, кстати, Nokia, это была самая гламурная Nokia на свете. Знаешь, вот такие вот, ну, такой белый с золотом, там какие-то там завитушечки были, вот такой вот у меня был.
0: Для преподавателя, мне кажется, отличный вариант, да.
1: Да, вот. Кстати, рабочий там лежит где-то, если что, можно вернуться.
0: Для всех любителей красивых телефонов, со стразами, может быть.
1: Да.
0: Вот такой весь сейчас трек, который вы знаете и любите. Друзья, пишите сообщение, номер вы знаете, ну а прямо сейчас народный артист России Стас Михайлов на радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Спасибо Владиславу Медянику. Друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Здесь городские встречи. Владимир на связи. Екатеринбург. Скучаю по тем временам, когда люди разговаривали и не имели экранной зависимости. Каждый не держал в руке телефон.
1: Ну, это выбор каждого. Наверное, может быть, нужна сейчас огромная сила воли, чтобы не держать это в руке и не смотреть постоянно. Конечно, в метро где-то видишь это постоянно. Но, опять же, никто тебя не заставляет. Вот я радуюсь тому, что я пока в состоянии засунуть в карман эту шайтан-машинку и посмотреть по сторонам, подумать о своем.
0: А как же шорты, Юля? Коротенькие видео. Это дофамин.
1: Ну, в общем, как-то не прилипло это ко мне. Может быть, я уже своим детям говорю, аналоговые, мать у вас, ну что теперь?
0: Наталья пишет: «Добрый вечер, обожаю радио Шансон. У меня техноспарк, не вижу смысла покупать дорогой. Батарея активного пользователя держит 2 дня, а когда-то был кнопочный раскладушка Моторола. Классный, очень нравился».
1: Я начинала с Моторолы. Маленький такой, серенький.
0: У Михаила Танича был.
1: Пластмассовый.
0: Razer V3, Юль.
1: И там эти... яйца падали. Или квадратики можно было укладывать, если же совсем делать нечего. Такие вот игры незатейливые, да?
0: Если вам тоже нечего делать, друзья, если есть свободная минутка от просмотра рабочей информации или шортсов, напишите. Есть ли желание у вас поменять смартфон на кнопочный, мобильный, и какими вещами, либо традициями из прошлого вы дорожите и скучаете по ним в настоящем?
1: В общем, не собираетесь ли вы совершить цифровой дауншифтинг, так и мы что называется, кажется.
0: Да.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
15: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
16: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
17: Радио Шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Такие граждане дела. Татьяна Буланова, Сергей Любавин только что на радио «Шансон».
1: «Цветок».
0: Красивое музыкальное произведение и красивые воспоминания у нас сегодня цифрового толка в разных форматах GSM. Главным символом технологической ностальгии стали телефоны Nokia. По ним скучает каждый третий опрошенный, 33%. На втором месте кассетные магнитофоны, 27%. Еще 18% скучают по кнопочным телефонам, 16% по домашним аппаратам с проводной трубкой.
1: Ну а чего по ним скучать-то? Поставьте, пусть будет.
0: Конечно, 15% по Мотороле. У поколения X главный предмет ностальгии – кассетные магнитофоны.
1: Наша тема.
0: Зумеры чаще старших ностальгируют по устройствам Apple на iOS 6 и более ранних версиях и по iPod 10%. А также 27% россиян хотели хотя бы раз пропускали важные события из-за севшего телефона. Сильнее всего эта проблема затронула бумеров, 57%.
1: Есть ли у вас желание пользоваться кнопочным телефоном и по каким еще вещам из прошлого вы, возможно, скучаете? Напишите на наш номер +7 909 955 103 0. И ностальгия тут у нас имеется. Николай Шунков пишет: на случай апокалипсиса у меня в загашнике лежат кнопочный Nokia 301, полусенсорный Sony Ericsson, значит, тут с цифрками, да, оба в рабочем состоянии, можно звонить, писать смс, фотографировать, слушать закачанную музыку. Николай Шунков из Читы.
0: Что думаете вы по теме? Пишите сообщения, не забывая их подписывать. Прямо сейчас танцуем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в «Иксоре» со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей «Иксора». Не упусти выгоду.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.

0: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4.
1: LG. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. На Нижегородской канатной дороге полностью заменят несущий тяговый канат. Решение отказаться от восстановления поврежденного каната и провести его полную замену принято по результатам технической оценки и с учетом рекомендаций Ростехнадзора. Новый несущий тяговый канат изготавливается индивидуально с учетом технических параметров Нижегородской канатной дороги. По предварительной оценке его изготовление, поставка, установка, а также проведение испытаний и проверки Ростехнадзора займут порядка 5-6 месяцев. На этот период канатная дорога останется закрытой для пассажиров. 8 школ Нижегородской области вошли в федеральную сеть «Школы, ассоциированные партнеры Сириуса». Статус партнера получили образовательные учреждения Сергача, Дзержинска, Ветлуги, Кстова и Нижнего Новгорода. Участие в проекте дает школам прямой доступ к методической экосистеме Сириуса, современным программам повышения квалификации учителей и единым подходом к углубленной подготовке по математике, информатике, биологии и химии. В первые выходные октября в павильонах Нижегородской ярмарки пройдет выставка «Зоомир». В программе рейтинговые выставки собак, на которых представят 3500 животных более 200 пород. Оценивать их будут судьи международного класса из России, Белоруссии, Японии, Гватемалы, Таиланда, Австралии и Тайваня. В эти же дни состоится выставка кошек всех пород, Нижегородское кэт-шоу и культурно-зрелищная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. В Париже провели аукцион личных вещей французской актрисы Бриджит Бардо. Организаторы выручили почти 1 000 000 евро, что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость. Среди наиболее дорогих лотов – два собачьих ошейника, за которые неизвестный российский покупатель заплатил 9500 евро. Автопортрет актрисы продали за 40 000 евро. Выручку планируется направить в фонд защиты животных, основанный актрисой. Также часть денег получит ее сын. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: работаете ли вы по кнопочным телефонам, есть ли желание к ним вернуться, по каким вообще вещам и традициям из прошлого скучаете в настоящем.
1: Пишите сообщение плюс 7-909-955-1030. Сообщение не забывайте подписывать. Наталья на связи. Друзья, я уже настолько привыкла ко всем возможностям современного смартфона, что не смогла бы вернуться к кнопочному. Ну, слушай, я вот тоже, наверное, бы не хотел вернуться к кнопочному. Да. Но есть вот, например, идешь куда-нибудь в поход. Например, да, нужен такой телефон простой и надежный. Вот, может быть,
0: в походе лучше всего рация.
1: В таких, ну, да, это безусловно. Но можно взять и рацию, и телефон.
0: И смартфон, и iPad.
1: Если какой-то минимум, то вот радиостанция, например, да, и простенький телефон. Что думаете вы, чего вам не хватает? Рассказывайте свои истории, мы их будем зачитывать здесь, в эфире «Шансона».
0: Ждем ваше сообщение на номер +7 909 955 1030.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
2: Конечно.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 840.

0: проси.
1: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Мы сегодня вас, дорогие друзья, спрашиваем о том, почему вы скучаете. Может быть, у вас когда-то была кассета с творчеством Александра Новикова? Не как сейчас, например, вы слушаете это в эфире в цифровом качестве, а вот так кассетку вставили, едете на автомобиле, слушаете, перематываете пленочку.
2: Ну вот у нас, Ром, с тобой такие были.
1: У меня действительно, у меня были бобинные магнитофоны и кассетные, да-да-да.
2: Кристина Пушкаренко пишет: «Хочу купить граммофон с пластинками». У бабушки был в детстве такой. Включишь и ждешь, когда родители приедут за тобой. Любимая группа «Любэ» была и есть. Что-то я не помню, чтобы «Любэ» у нас на граммофонах крутили.
1: Ну, на проигрывателях виниловых, ну, конечно, да. Я, например, слушал Юрия Антонова, Михаила Боярского тоже вот на этих пластинках.
2: А у меня был Queen, Deep Purple, Dire Straits.
1: Ну, это надо было доставать, понимаешь?
2: Да, доставали.
1: Это было вот у меня у родителей.
2: Ну, я в Саратовской, мы там доставали.
1: Саратову большущий привет. Пишите из разных городов вещания радио «Шансон». Рассказывайте свою историю. Если у вас желание пользоваться кнопочным мобильником, ну и по каким вещам, по каким традициям из прошлого скучаете в настоящем.
2: Олег написал: «Мне 85 лет, у меня Nokia, и мне ее подарил любимый зять». Вот это я понимаю укрепление семейных связей.
1: Спасибо. Плюс 7-909-955-1030. Укрепляйте связь городских встреч и аудитории. Пишите сообщения и не забывайте их подписывать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Появился горизонт дел.

0: или водку, чай горячий. А хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень.

0: 7. Михаил Шуфутинский и Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Мы понимаем, что вам нравится и приятно, что вы пишете сообщения. Но мы читаем новости, и есть такие, которые
1: не
0: дают...
1: могут просто, да, мы не можем мимо пройти.
0: Абсолютно. Друзья, новость такая. В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше.
1: Ничего себе.
0: Сообщает Институт исследований семьи США.
1: Кроме того, в таких браках расставание происходит не только чаще, но и на треть раньше.
0: Возможно, это только в США. Друзья, считаете ли вы, что жена после свадьбы должна брать фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз или вообще никак не влияет?
1: Ну, или, может быть, вы так вот по сторонам смотрели и видите, действительно, вот не взяла она фамилию мужа, и смотри, к чего, на 30% раньше, да, и на 50% чаще развелись. А вот живут под одной фамилией, и совет да любовь.
0: Может быть, какая-то фамилия неблагозвучная, вот поэтому не взяла, или еще какие-то события.
1: А может быть,
0: помешали.
1: Вы живете с разными фамилиями уже 65 лет и в полной гармонии и счастье.
0: Напишите гармоничное сочинение, сообщение. Номер знаете, плюс 7909-955-103-0. Что касается музыки, прямо сейчас мы послушаем замечательное музыкальное произведение, которое все знают и любят.
1: СМС-сообщения мы тоже принимаем, дорогие радиослушатели, так что не только мессенджеры, но и старые добрые СМС, которые можно написать даже с кнопочного телефона. Так, все, тему закрыли.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Страсти по размерам утилизационного сбора при ввозе иномарок вроде бы поутихли. Но сумма осталась неизменной и в будущем будет только индексироваться вверх. В связи с этим автомобилисты стали искать спасения в славных 90-х. Секрет простой. Если автомобилю стукнуло 30 лет, он гордо переходит в статус ретро-классики и освобождается от уплаты утилизбора. Теперь подержанный «Мерседес» или «БМВ» из далекого 1995 года – это не просто капсула времени с запахом елочки и велюровым салоном, а настоящая икона налоговой оптимизации. Конечно, массовой альтернативой китайскому автопрому это не станет. Как рассказали увлеченные автоколлекционеры, реальный рынок таких безутильных машин остается весьма скромным. По оценкам экспертов, потенциальный спрос на раритеты 30-летней давности исчисляется парой тысяч машин. Массовый потребитель не спешит менять современный китайский гаджет на колесах на пусть и выгодный, но капризный раритет из прошлого века. В конце концов, сейчас довольно трудно найти любимых исполнителей в жанре шансон на кассетах. Это самая историческая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Радио «Шансон».

0: Ирина Круг только что на радио «Шансон». Подтолкнули мы вас писать сообщения, и пошли уже интересные истории. Добрый вечер. В нашей семье жена не взяла фамилию мужа, потому что познакомились и работали в одной конторе. Вместе уже 15 лет и продолжаем любить друг друга, написала Юлия. И вот, кстати, я посмотрел, что здесь даже на аватарке вдвоем они с мужем. Да, здорово.
1: Здравствуй, «Шансон». Расскажу свою историю, это пишет Алексей из Челябинска. Поженились, взяла мою фамилию, прожили 22 года, разошлись. Через 3 года созвонились, и опять пошла любовь, как в молодости, и даже лучше. Жена говорит, была у нас одна квартира, а теперь 2. Как-то так бывает в жизни, написал вот Алексей из Челябинска. Но если все это мероприятие затеивалось ради расширения жилплощади, то все правильно вы сделали, ребята. Вообще счастье, конечно, вам.
0: Считаете ли вы, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз? Как случилось, как происходит в вашей жизни? Рассказывайте истории, присылайте их на радио «Шансон».
1: Фамилия нужна детям, важна для них, а взрослым – любовь. Совершенно справедливо, утверждает Петр. Плюс 7-909-955-103-0. Подписывайтесь актуальной фамилией или просто
0: текущей
1: именем.
0: Текущей, да, фамилией.
1: А мы с вами скоро послушаем Владимира Высоцкого, Евгения Кемеровского.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ООО ГБ, ОКРМ 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 32 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Владимир Высоцкий только что на радио «Шансон». Друзья, по любому адресу есть слушатели, которым, ну, скорее всего, можно что-то интересненькое написать сегодня по нашей теме. Возьмите в руки смартфоны. Мы сегодня уже и про них поговорили. И пишите, считаете ли вы, что жена после свадьбы должна брать фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз? Дело в том, что в парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода, по мнению Института исследований семьи США, выше на 50%.
1: Я вот сейчас сижу, думаю, да, ну, конечно, есть в этом своя сермяга, вот такая ячейка общества под одной фамилией, возможно, это психологически сплачивает.
0: Общий бренд.
1: Да, этот маленький коллектив. Но вот я сижу, все по свою судьбину горькую думаю, ну, хорошо, я в первый раз взяла фамилию мужа, ну, и что, мы разошлись. Второй раз не взяла, но все равно с тем же результатом.
0: Нужен какой-то третий вариант,
1: понимаешь? Да, да.
0: Ждем, Юль.
1: Ждем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
9: Сервисный центр Юникор в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
10: Погрузись в мир Сергея Есенина в спектакле «Камертон русской души». Поэзия и музыка оживают в исполнении ансамбля «Любава», а яркая хореография раскроет жизнь и творчество поэта. 2 октября, 18:30, в Центральном дворце культуры железнодорожников. Билеты на сайте Кассир.ру.
11: 6+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В МВД предложили изменить школьную программу для повышения правовой грамотности. Ведомстве также предложили рассказывать ученикам, в каких случаях и с какого возраста наступает ответственность за совершенные ими поступки. Силовики отмечают, что сейчас при задержании несовершеннолетние иногда заявляют, что не могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, расширяется. Как пишет портал Москва-24, за 8 месяцев текущего года число несовершеннолетних, совершивших мошенничество, выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. В АТОР заявили, что туроператоры не выпускали предупреждения для туристов об угрозе заражения ковидом в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Как пишет портал Москва-24, ранее появилась информация о вспышке коронавируса в королевстве. Утверждалось, что туристы заболевают целыми компаниями. По информации СМИ, заболеваемость там сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю. При этом в АТОР отметили, что туроператоры и страховые компании не фиксируют рост обращения от российских туристов касательно ковида. В ассоциации заверили, что поводов для беспокойства у отдыхающих нет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Стаса Павлова, Михаила Танича с музыкой Игоря Слуцкого. Здесь, в эфире радио «Шансон», 19.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Добрый вечер.
0: Это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Юль Степанова.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Считаете ли вы, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз? Друзья, вот об этом мы вас спрашиваем. Дело в том, что в парах, где женщина не взяла фамилию мужа после бракосочетания, вероятность развода на 50% выше. Об этом сообщает нам Институт исследований семьи США.
1: Я так думаю, что если применить это, к нашим условиям, да, никто не хочет связываться с обменом документов.
0: Возможно, но...
1: Как фактор.
0: Да.
1: Укрепление семьи.
0: Угу. Укрепите нашу уверенность в этом или свою версию напишите. Плюс 7-909-955-103-0. Расскажите, как у вас в этом вопросе.
1: СМС-сообщение при

0: осталась очень красивая фамилия, а у второго она неблагозвучная, но я поменяла и с гордостью ее ношу, пишет неподписавшаяся радиослушательница.
1: Спасибо вам. Пишите, друзья, и вы на шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон с правильным раскладом. Стас Михайлов только что здесь, в городских встречах. Друзья, мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Ну, Виталий Львов предлагает взять мне двойную фамилию. То есть, если третий раз я соберусь, значит, тогда будет это Степанова через дефис, как это я называю, графиня Степанова, не пришей рукав.
0: Ну, смотри, это же такой вариант, которого еще не было. Возможно, он принесет удачу.
1: Ну,
0: да? Есть же вариант. Евгений пишет: привет, шансонщик и ведущий. Главное, чтобы взял сын фамилию отца как продолжатель рода. Я так считаю. Евгений, люберцы, спасибо.
1: Обязательно фамилия должна быть у супругов одна, так же, как и одеяло. Вчера 60 лет мне исполнилось, отгуляли. Добрый вечер, шансон, с уважением, Андрей Берг, Екатеринбург. С наступившим вас днем рождения, я так понимаю, да, здоровья, счастья и одинаковых фамилий побольше.
0: Добрый вечер, радио «Шансон». Мы с женой прожили 4 года, не расписаны. Родила сына, уговорила, поженились, взяла мою фамилию. Говорит, ничего не поменялось, а я ей всегда говорил, у женщин нет своей фамилии.
1: Но это что за сексизм начинается,
0: да,
1: тут?
0: Что такое? Жора, что такое? Жора, как вы так можете?
1: Нет своей фамилии, нет своей... Еще скажите это, я тебя там подобрал. Ну, в общем...
0: Это тема для другого выпуска городских встреч. Друзья, сейчас мы вас спрашиваем, считаете ли вы, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа, укрепляет ли это семейный союз?
1: Да, и положительно ли сказывается на статистике разводов, вернее, их отсутствия, так скажем.
0: В среднем пары с общей фамилией состояли в браке около 12 лет до развода, тогда как для пар с другими вариантами фамилий этот показатель составлял примерно 8-10 лет.
1: Ну, а пары с разными вариантами фамилии иногда проживали свою счастливую семейную жизнь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».

0: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с BLG. Потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 831 464 9009. 8 831 431 89 96.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-52.

0: ей слово, она тебе шиш. Да, друзья, городские встречи на радио «Шансон». Сергей Наговицын только что в радиоэфире. Понимаю, что вы сейчас не только танцуете.
1: Песни, да.
0: Да, но и пишите нам сообщение. Итак, считаете ли вы, что жена после свадьбы должна взять фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз? В общем, сказал я уже, что 12 лет примерно живут до развода с одной фамилией, с разными фамилиями. Показатель 8-10 лет. Наличие детей не повлияло на разницу в продолжительности брака между парами с общей и разными фамилиями.
1: Что пишут наши радиослушатели? Они по-прежнему предлагают мне взять двойную фамилию в случае, так сказать, выхода из студии радио «Шансон» прямо замуж. Ну, знаете, я пока под своей поживу, мне, в общем, неплохо. Так, ну ладно, не хочу я про себя рассказывать ничего.
0: Да?
1: Ну,
0: всегда интересно получается.
1: Ну почему интересно?
0: Это жизненно всегда.
1: Ну я так считаю, что не в фамилиях дело. Да. От Жоры сообщение мы уже читали, да? Ну, двойная фамилия, это, конечно, красиво.
0: Ну, а почему? Но... Мне кажется, что если человек, например, берет фамилию, да, женщина, мужчина, бывает же наоборот, когда мужчина берет фамилию жены.
1: Ну, вот тоже, кстати, хотела об этом упомянуть.
0: Я знаю таких
1: почему-то,
0: людей.
1: Почему-то это всегда немножко такое-то негативно, так сказать, иронический,
0: ну, не знаю,
1: такой оттенок
0: там
1: носит.
0: Была красивая фамилия Суворова.
1: Суворов, а там была
0: другая фамилия.
1: Некрасивая.
0: Да, замечательная. Я надеюсь, что живут сейчас и счастливы.
1: Ну, в этом смысле я придерживаюсь, я не очень люблю вековые мудрости, но в этом смысле все-таки, мне кажется, подходит поговорка «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».
0: Есть ли вековая мудрость в вашей истории или нет? Просто житейско напишите.

0: Легендарный дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон», друзья. А уже не так-то долго остается нам до бархатного шансона.
1: Чуть больше месяца.
0: 24-30 октября, Турция, Белек, морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон», на который мы вас приглашаем.
2: Неделя на берегу Средиземного моря, в шикарном отеле. Но и самое главное, у вас будет возможность побывать на концертах любимых исполнителей Анатолия Полотно и Феди Карманова, Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие примут участие в «Бархатном шансоне» в этом году.
0: Тамара Кутидзе, Сергей Куренков.
2: А
0: и все это, дорогие друзья, для вас, для меломанов старше 12 лет. Подробности ищите и находите у нас на веб-сайте. Что касается темы, мы сегодня говорим... Ну, считаете ли вы, что жена после свадьбы должна брать фамилию мужа? Укрепляет ли это семейный союз? Ну, по крайней мере, вот в США не очень-то укрепляет. Может быть, там какие-то свои особенности. У нас, как мы выяснили, не влияет в такой степени.
2: Да, главное, любовь, чтобы
0: главное,
2: была.
0: Чтобы были взаимоотношения. А если вот красивая фамилия, если у обоих эта красивая фамилия не гарантирует даже наличие детей, что все может сложиться идеальным образом. С другой стороны, когда вот, ну, разные фамилии, может быть, в разных местах люди проживают. Ну, получается такое. Но, тем не менее, любят друг друга много лет.
2: Да, бывает. Бывает и такое.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Кэш-можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, My Soul Visar.

0: сделать из щенка настоящего охотника. Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: пусть во время этого полета рядом с вами будет близкий кто-то. Сергей Трофимов, заслуженный артист России, здесь в эфире радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. Спасибо за те сообщения, которые вы присылаете, за жизненные истории, собственно.
1: Ну, вот одну из таких историй мы только что послушали. Я так понимаю, что это посвящение Ивану Трофимову, Трофимову-младшему. Люди удивительные, с одной фамилией, и все с очень неординарными талантами.
0: Ой, друзья, а что касается вообще семейного счастья, вот, по крайней мере, в интернете важные, серьезные люди сообщают, что важно принять различия. Партнеры понимают, что они разные, со своими взглядами, привычками. Необходимо также уважать границы и отказаться от переделок человека. Вот сложно ведь это сделать, Юль?
1: Да, ну, я поняла, что не надо никого переделывать глубоко уже взрослым человеком. Ну, а что касается какой-то прошлой жизни, человек, который был и есть отец моего сына, так и не отказался, по-моему, от этих мыслей. И все как-то, все как-то хочется улучшить, переделать. И,
0: умение слушать также советуют, вот, развивать в себе. Есть такое? Диалоги без страха. Вот это тоже способствует.
1: Мудрые слова, Рома. Еще бы как-то это научиться так это легко и непринужденно применять, и фамилии будут не иметь значения.
0: Друзья, человек с фамилией Лобанов по имени Андрей очень скоро здесь появится, и вечер будет красивым, брутальным и музыкальным. Мы же прощаемся до завтра.
1: Да.
0: И завтра что-нибудь интересненькое еще притащим. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
1: Пока.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Большое. Вам
10: большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. На Нижегородской канатной дороге полностью заменят несущий тяговый канат. Решение отказаться от восстановления поврежденного каната и провести его полную замену принято по результатам технической оценки и с учетом рекомендаций Ростехнадзора. Новый несущий тяговый канат изготавливается индивидуально с учетом технических параметров Нижегородской канатной дороги. По предварительной оценке его изготовление, поставка, установка, а также проведение испытаний и проверки Ростехнадзора займут порядка 5-6 месяцев. На этот период канатная дорога останется закрытой для пассажиров. 8 школ Нижегородской области вошли в федеральную сеть «Школы, ассоциированные партнеры Сириуса». Статус партнера получили образовательные учреждения Сергача, Дзержинска, Ветлуги, Кстова и Нижнего Новгорода. Участие в проекте дает школам прямой доступ к методической экосистеме Сириуса, современным программам повышения квалификации учителей и единым подходам к углубленной подготовке по математике, информатике, биологии и химии. В первые выходные октября в павильонах Нижегородской ярмарки пройдет выставка «Зоомир». В программе рейтинговые выставки собак, на которых представят 3500 животных более 200 пород. Оценивать их будут судьи международного класса из России, Белоруссии, Японии, Гватемалы, Таиланда, Австралии и Тайваня. В эти же дни состоится выставка кошек всех пород, Нижегородское кэт-шоу и культурно-зрелищная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. В Париже провели аукцион личных вещей французской актрисы Бриджит Бардо. Организаторы выручили почти 1 000 000 евро, что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость. Среди наиболее дорогих лотов – два собачьих ошейника, за которые неизвестный российский покупатель заплатил 9500 евро. Автопортрет актрисы продали за 40000 евро. Выручку планируется направить в фонд защиты животных, основанный актрисой. Также часть денег получит ее сын. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Андрей Лобанов у микрофона. Всем добрый вечер и спасибо Евгению за этот сеанс бесплатной диспансеризации души. Диагноз – острая недостаточность объятий и хронический недосып, а еще и дождь за окном. Что порекомендует доктор Куренков? Срочно приложить ухо к груди любимого человека и слушать ритм сердца в течение 3 минут. У твоего сердца, как справка о полном выздоровлении с печатью, здоров на волнах самого душевного радио.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: На ковре.

0: хвостом.
1: Если после вальса вам захотелось надеть пенсне и почитать Чехова, то Слава заставит вас снять штаны и бежать купаться ночью в озере. От питерского тумана переходим к летнему зною. Разница между ними: один танцует при свечах, вторая срывает фрукты зубами. Это радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый Belgium X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgium X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgium BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указано максимальное цена при покупке, не выходит. Нет, это подробности Belgium BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Belgium. Надежность в движении. Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
3: Вай-вай-вай! Какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
4: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 121Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Александр Дюмин так громко кричал «Зараза, брось!», что я чуть не выронил микрофон. У нас тут интеллигентное заведение. Кстати, к микрофону уже торопятся три богатыря: Безруков, Расторгуев и Дюжин.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владимир Захаров, «Позволь тебя любить». С таким текстом, кстати, тоже можно сообщение прислать в программу «Только для вас». Она стартует уже через 10 минут, так что далеко не уходите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 8 2 42.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон» программа «По вашим заявкам». Только для вас.
1: Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые слушатели самого душевного радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. В ближайшие 60 минут посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви и всем значимым событиям. Ну или просто, может быть, хотите привет кому-то передать, пожелать удачи. Да все, что угодно. Дорогие друзья, единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 и 0. Ну и заходите к нам на сайт, там много тоже есть всего интересного. radioshanson.ru. Что есть к данному моменту? Здравствуйте, все. Началась программа, и язык начал подводить. Никита из Электростали, Московская область. Добрый вечер, радио «Шансон». Всем, кто в пути. Сейчас я в рейсе еду в сторону Владимирской области. Передаю привет моему другу Даниилу из Егорьевска. Привет, удачи в учебе. Даниил, тебе привет. Егорьевску огромнейший привет. А тебе, Никита из Электростали, ни гвоздя, ни жезла. Удачи добраться. Дорогой радио «Шансон», мы постоянные слушатели из Волгограда. Передаем привет всем друзьям, родственникам, всем хорошего настроения. Ага. И вам, ребятушки, большущий привет. +7 909 955 103 и 0. Единый номер для ваших смс-сообщений. Программа «Только для вас» стартанула. Пишите, да. Пишите, да.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас» плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Пишите, жду. Ну и что хочется сказать, пока есть парочку минут. Хорошей музыки, дорогие друзья, с каждым днем становится все больше. А радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Все это для лиц старше 18 лет. Ну и приветы. Добрый вечер, самое лучшее радио «Шансон». Передаю привет Елене Карабановой из Рязани. Рязань, привет. Добра, удачи, позитива. Поставьте, пожалуйста, Григория Лепса. Лепс был в начале часа. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. И Санкт-Петербургу. И Александру Анатольевичу большущий привет. Ребятушки, ребятушки, да, Питер пиши. Александр Анатольевич, тоже жду от вас сообщения. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет всем друзьям из Твери и самой любимой девочке на свете Настёне Сластёне. Скучаю без тебя. Люблю тебя, мой лисенок. Спокойной ночи. Это Валера Романтик с Твери написал. Валера, красавчик, так и надо. Плюс 7-909-955-103-0.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи – современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 729 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи – надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Добрый вечер, радио «Шансон». Привет из Питера. Передайте привет моему мужу Игорю. Вчера у него был день рождения. Я очень его люблю. Оксана написала. Оксаночка, тебе привет. Игорь, с прошедшим тебя. Самое главное – здоровье. Добрый вечер, уважаемый Андрей. Здравствуйте. Рады слышать вас в вечернем эфире. Ну, собственно, как всегда, ребятушки, спасибо большое. Передайте привет настоящим любителям и ценителям шансона из разных уголков России, а также всем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива, любви, Наталья из Долгорукова. А сегодня можно песню «Кругом Магадан». Будет «Круг Магадан» немножечко позже, никуда не уходите. Ближе к концу часа, да. Дорогой радио «Шансон», мы постоянные слушатели из Волгограда. Передаем привет всем друзьям, родственникам, всем хорошего настроения. Ждамирова хочет, это Юлия Федорова написала. Пообщались с ней, весело, забавно. Юлечка, в следующий раз пиши, чтобы не запутать ведущего, пожалуйста. Ну и кстати, да, помимо Владимира Ждамирова, дорогие друзья, Стас Михайлов, Чепик, Татьяна Крутукова. Это я вам напоминаю про то, что 14 ноября всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» в столичной лайф-арене. Мне начальство сказала, нужно идти и посмотреть, если ты ни разу не был, чтобы понять, что это такое. Поэтому давайте, встречаемся там. Но помните, всем, кто собирается на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», должно быть более 12 лет. Имейте в виду, да. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Передаю привет всему Санкт-Петербургу, а в особенности Александру Анатольевичу Наумову. Желаю всем здоровья, счастья, любви и чудесного вечера. И вам, Андрей, большой привет от всей Рязани. Рязань, привет, Леночка Карабанова, тебе тоже. Привет, да.

0: Плюс 7-900-9-9-5-5-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Сегодня старшему сыну Дмитрию 25. Самые лучшие пожелания от крестной, от родителей. Береги себя и семью. Мы тебя любим. Алексей все это написал. Леш, тебе привет. Дима, тебя с днем рождения. 25. Шикарный возраст. Здоровья тебе, дорогой. Добрый вечер, дорогое и любимое радио. Передаю привет прекрасной девушке Марте в Самару. Поставьте, пожалуйста, круг будет немного позже. Уже не одна заявочка пришла на него от одноклассника Олега Григорьева. С любовью, с СВО. Добрый вечер, любимая радиостанция «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, любимую жену Елену с днем рождения. Очень люблю девочку свою. Муж Сергей написал. Сереж, тебе привет, Леночка. С днем рождения тебя, дорогая. А любимый муж Мишутка Голиков. У меня сломался телефон, поэтому не смогу послушать программу только для вас завтра днем. Твоя жена Маша написала. Очень информативно, Маша. Молодец. Обязательно пиши еще. Добрый вечер. Моя жена Екатерина Ишина из города Серафимович, Волгоградская область, обиделась на меня. Как всегда, просто так. Ну да, они же всегда просто так обижаются. Хотя я не виноват. Прости, если что не так. Я тебя люблю, муж Олег написал. Олег, ну неужели ты еще неопытный в этом деле? Даже если не виноват, идешь и извиняешься. Это как в том старом анекдоте, когда отец... Хотя и программа не про анекдоты, ребятушки, да. А, плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для смс-сообщений. Олежа, ты иди извиняйся.
1: Наливай, брат. Посидим, поговорим. У тебя

Алларит «Тату на сердце». Дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Это самое душевное радио, радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Ну и что касается ваших приветов, их есть у меня. Дорогой радио «Шансон», добрый вечер. Передайте, пожалуйста, поздравления Анечке Лебедевой. С днем рождения, счастья, здоровья, любви. Всем шансоновцам большой привет. Это Оля, город Лобня, спасибо. Олечка, тебе большой тоже привет. Анечку Лебедеву, с днем рождения. Анечка, здоровья тебе. А, ну да, здесь пожелали счастья, тоже есть любви. Ну и от себя, и от радиостанции «Шансон» желаю тебе мешок, а может быть даже два звенящих золотых. Добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет своему мужу Николаю. Он всегда на работе. Любимого целую. Он всегда на работе любимого. Ну, в общем, всегда, наверное, на работе. Целую любимого. А без подписи, опять же, сообщение прилетело. Подписывайтесь. Но, думаю, в данном случае Николай, может быть, догадается, надеюсь. А может быть и нет. Здравствуйте, уважаемый радио «Шансон». Хочу передать привет своим друзьям из Краснодара, Манычу и Тяпычу. Желаю вам отличной смены в доставке, мужики, от Саныча и Сергеича. Ну, вот такие сообщения тоже есть. Пишите +7 909 955 103 0.

Только что в эфире была Чепик, композиция «Крылышки», кстати, тоже одна из участниц всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября. Напоминаю, времени остается все меньше. За информацией добро пожаловать к нам на сайт radioshanson.ru. Ну а программа только для вас медленно, но верно подходит к своему завершению. Кстати, по поводу «Разгуляя», да, вам должно быть больше 12 лет, напоминаю. Ну и за информацией radioshanson.ru добро пожаловать. Вот так, разбросал. То-то-то-то. Программа только для вас подходит к своему завершению, дорогие друзья. Продолжение ждите уже завтра в 15.00. Татьяне Васильевой большущий привет. Она вот нас тут закидала картинками. Продолжайте закидывать, Татьяна Васильева. А для вас, дорогие друзья, Трофим, Малибу. А мы с вами услышимся уже в следующем часе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Группа Михаила Танича подарила нам икону Николая Чудотворца. Мило, но непрактично. Следом идет инструкция по применению приватного танца. Александр Новиков выходит на связь. Неважно, какая там погода в сентябре, дождь или дождь, важно, чтобы купюры в кармане были достаточно крупными для такой красоты. Это самое душевное радио. У микрофона Андрей Лобанов. Прекрасного вторничного вечера.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Олег Митяев только что подарил нам свой музыкальный фрагмент. До снега еще, дорогие друзья, далеко. Пока что в столице и по области льет дождь. И если синоптики не ошибаются, то это будет еще до завтра. Ну, в общем, долго осень только началась. Впереди нас ждет сентябрь. Это уже про группу «Погода шепчет».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Иван Кучин в эфире самого душевного. Дорогие друзья, я напоминаю, что до 14 ноября все меньше и меньше остается времени. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». 14 ноября в Москве в лайв-арене соберутся те, кто знает толк в искренних эмоциях и любит шансон по-русски. «Эхо разгуляй» — это больше, чем просто концерт. Это настоящий праздник души, где встречаются близкие по духу люди. Этот вечер, наполненный любимыми песнями, дорогие друзья, 14 ноября. И помните, вам должно быть больше 12 лет.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Михаил Шафутинский, «Случайности». Многие относятся к случайности как к знаку, а кто-то думает, что так должно быть, так все складывается. Может быть, но каждый решает сам. Помните об этом. Далее у нас Игорь Аварский и Тамара Кутидзе «Увидеть Париж и жить». Что, собственно, я вам и предлагаю делать. Андрей Лобанов, услышимся.
1: Растворялись.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0-8-2-40.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: Шансон, промахиваю с хода.
1: Слушайте радио Шансон. Музыки много, Шансон один. Всегда ваш Евгений Кемер.

0: выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

вспомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а псичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с ведь...

Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы.

В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

со мною вот что происходит. Ко мне совсем не так приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той скажите.

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что.

0: однообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Кошмар.

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Радио Шансон представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Kp.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Точка. Только на радио Шансон.
1: А я сказал: беда, беда. А он сказал: ну да, ну да. Беда, поскольку кончились снаряды. А я сказал: леса седы. А он сказал, что это дым, поскольку догорает где-то рядом. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да ерунда. Они всегда кричат, когда им больно. А я сказал: нельзя же так. А он сказал: наказан враг, и все вокруг поэтому довольны. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да никогда не будет так, чтоб были мы неправы. А если нет, то будет бой, да с кем угодно, хоть с собой. Ведь бой не ради жизни, ради славы. Я что-то говорил еще, так говорит больной с врачом, услышь.

как-то мимо. И он сказал: ну что, айда? А я сказал: беда, беда. И нам она аукнется стократно. Он взял снаряд, пошел вперед, за ним под знаменем народ.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пишет: с днем рождения, Иночка. И когда к груди притянет все букеты и расставит в банке все до одного, вдруг захочется давиться сигаретой, не хватает только от него. Ах, Нина, Нина.

другой на серую панель, а третий Ниночка Нинель. Душа кричит истошно, хватит, но дети празднуют копель. Ах, Нина, Ниночка Нинель.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской город, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай, выбирай, выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.